0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 15 до 26 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Минская 97.4 FM.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. В отдельных районах пройдут дожди. Ветер умеренный, порывистый до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кому можно не пристегиваться в автомобилях и что ученые нашли в клубнике.
0: Новости.
1: Филиалы педагогических вузов Беларуси могут появиться в Узбекистане. Соответствующую тему обсудил министр образования нашей республики Андрей Иванец с рядом высокопоставленных представителей Центральноазиатского государства. Стороны затронули ряд тем. Например, руководители договорились ускорить заключение договоров между университетами и колледжами двух республик. Также для ученых из Узбекистана выделят места для стажировки в Беларуси. Власти Беларуси расширили возможность не пристегиваться ремнями безопасности в автомобилях. Соответствующее постановление приняло Министерство здравоохранения. Документ описывает новые медицинские показания для

0: использования элемента. Например, такое право получили те люди, кто восстанавливается после открытых операций на грудной клетке и брюшной полости. Речь идет о периоде в 28 дней. Новшества уже вступили в силу.
1: К новостям в мире.
0: Зарплаты министров и сотрудников их офисов планируют сократить во Франции. Об этом заявил премьер-министр страны Себастьян Лекарню. Такого принципа глава правительства рекомендует придерживаться при подготовке бюджета на будущий год. Эта мера не позволит существенно уменьшить бюджетный дефицит, при этом будет соответствовать принципам социальной справедливости. Также обсуждается возможность снижения окладов депутатов и сенаторов примерно на 10%. Окончательное решение по этому вопросу остается за парламентом. К новостям регионов. Подготовку Дзержинска к областному фестивалю «Дожинки» необходимо закончить к следующему понедельнику. Об этом заявил председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко. Он отметил, что речь идет о завершении ремонта или обновлении основных объектов. В их числе жилые дома, местный колледж и монтаж всех необходимых архитектурных форм. Руководитель подчеркнул, что следующую неделю нужно посвятить благоустройству территории в Дзержинске. Напомню, областной фестиваль «Дожинки» пройдет в городе в следующую субботу. И в завершение выпуска. Клубника может помочь в борьбе с болезнями нервной системы. Так считает группа ученых из Японии. Они выделили экстракт из листьев растения и проверили его влияние на клетки человека. Оказалось, что вещество помогало частицам выживать при повреждениях. Также элемент уменьшал гибель определенных клеток мозга у грызунов. Исследователи объясняют эффект тем, что листья клубники богаты полезными соединениями. Потенциальный экстракт может стать основой для разработки новых лекарств против болезней нервной системы.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: Ну вот и она, 1-3 сентября. Сегодня мы подводим уже черту под первой, этой самой третью. 10 число, на часах 7 часов и 9 минут. Улетное утро на МВ-радио снова с вами.
2: Привет-привет, доброе утро всем. И знаете, любим мы это 10 число. Причем неважно какого месяца, сразу чувствуешь облегчение, легкость. Будто в эти дни тебе приходит спокойствие и зарплата. Но еще и желание снова дышать полной грудью.
1: Да, однако это происходит ближе к обеду. Ну а нам до него еще жить да жить. И чтобы не было, скажем так, осенне-утренней меланхолии, как раз тут и есть мы, Юлия Умарова и Женя Тихонов. 3 часа мы с вами, считай, день будет легкий. Прекрасный. И сразу к делу, да. Посмотрим, что у нас по погоде.
0: О погоде.
2: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха утром и днем от 16 по северо-западу до плюс 30, друзья, по юго-востоку.
1: В Минске также облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха утром от плюс 15 до плюс 17, днем до плюс 21.
2: Ну вот, позагорали и хватит. Ультрафиолет вообще вреден. Так что утренняя прохлада сейчас дает такой заряд бодрости, что челюсть отбивает ритм чечетки.
1: Согласен.
2: Не мерзните, а мы согреем своими планами на этот час.
1: Да, кстати, богат ли четверг на удачу, узнаем только под конец часа в нашем гороскопе на удачу.
2: А также прыгнем в коляску к Дарье Натачаевой и пробежимся по таборам в середине часа, что почем для вас будет.
1: В этом часе также расскажем, что может случиться, если совместить технический сбой в аэропортах и слепого водителя без прав. Спойлер, Британия в полном порядке. Подробности в этом часе.
2: Оставайтесь, друзья, с нами на волне 97.4 FM. Здесь Женя Тихонов и Юлия Умарова. Обещаем, утро будет добрым.
0: Наши на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Итак, друзья, пора окунуться в новости, тем более, что мир, пока мы спали, не стоял на месте. Угу. И, честно говоря, он там такое наворотил, мы даже не успели бы придумать. Ну, во-первых, технический сбой парализовал работу крупнейших аэропортов Великобритании. Хитроу, Гатвик, Станстед, Манчестер, все встало. Система обработки полетных данных решила взять выходной.
2: Почему бы и нет?
1: Инженеры уже работают над этим, но British Airways уже отменила несколько рейсов, предупреждают о задержках. И это не первый раз, кстати. В прошлом году уже были подобные проблемы. Видимо, просто британские авиадиспетчеры тоже не высыпаются.
2: В этом плане не осуждаемо. С другой стороны, в Британии также еще и произошла ситуация, близкая к цирку. Пока самолеты стояли по британским дорогам, ехал слепой, нетрезвый мужчина без прав.
1: Такого не придумаешь.
2: Это комбо какое-то. 50-летний Энтони Холл сел в чужую машину и проехал 240 километров. А ориентировался он на габаритные огни впереди идущего грузовика. Потому что ослеп около 2 лет назад, но, видимо, это его не очень-то сильно остановило.
1: Да, друзья, полиция остановила его на трассе М6, когда машина виляла между полосами и съезжала на обочину. Анализ показал превышение алкоголя в 1,5 раза, и водительских прав, естественно, у него не было. Как и страховки, и согласия хозяина тоже на чужую машину не было. Зато было желание уехать в Шотландию от финансовых и личных проблем.
2: Конечно, суд такое дело не оценил. 36 недель тюрьмы. Мы условно, реабилитация и 90 дней на ПП. Получается, что пока одни британцы не могут взлететь из-за технического сбоя, другие едут 240 километров практически вслепую и в стельку, что ли?
1: Ну и тоже не могут доехать. Ну, как говорится, у каждого свой способ уехать от проблем. Но, друзья, оставайтесь лучше с нами в эфире и не вздумайте переключаться. Мы от проблем никаких не будем уезжать. У нас в планах только выезд на рынок. Такая наша халтура.
2: Да, узнаем, что почем на таборах нынче. С помощью Даши нашей Наточаевой. Поэтому через несколько треков и небольшую рекламную паузу ждите.

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
2: Мам, пап! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Саш, на связи.
1: Алёй!
2: Для тех, кто не может сейчас по каким-то причинам вырваться из своего расписания, есть две новости. Одна хорошая, другая очень хорошая. С какой начнем?
3: Давай с хорошей.
2: Давай. Путешествовать по волнам нашего эфира можно куда угодно. А очень хорошее то, что по очень приятной цене и со вкусом мы все это сейчас сделаем. Такое нам нравится, такого подавайте две порции,
3: да,
2: пожалуйста.
3: Да, двойную, пожалуйста. С утра пораньше отправляемся на рынок Табор и за новым уловом. Узнаем, что на прилавках, все, что почем, да. Посмотрим, что нам из этого надо себе в свою продуктовую корзину собрать. И помогает нам в этом наш корреспондент газеты «Минской правды» Дарья Натачаева. Она уже здесь, на связи со свежим репортажем.
2: Слушаем.
0: Спецкор. С места событий.
4: Всем привет! Лето уже закончилось, но сезон низких цен на рынке Новой Лебяжи в Таборах пока нет. В начале сентября здесь еще можно выгодно закупиться овощами для закаток, а фрукты и ягоды также еще есть. Один из главных хитов недели – томаты сорта «Сливка». Их можно найти всего от 1 рубля за килограмм. Огурцы стоят от 2 рублей, а белорусский картофель – от 75 копеек. Лук и морковь продают от 2 рублей за килограмм. Продолжают радовать и арбузы. Дагестанские и узбекские стоят от 99 копеек до 1,5 рублей. А дыни торпеда можно найти также от 99 копеек за килограмм. В сентябре заметно прибавилось винограда. Цены начинаются от 4,5 рублей, а кишмиш продают от 6. Ягодный сезон тем временем постепенно заканчивается. Брусника стоит от 8 рублей, крупная голубика от 15. А лисички на этой неделе можно купить по 12 рублей за килограмм. В общем, календарь уже говорит осень, а Таборы пока уверенно отвечают: какая осень? Мы еще не закончили.
3: Ну, действительно, такой урожай богатый, что хочется сказать. Какая осень, еще целый месяц лета, как минимум, бабьего лета продолжается.
2: Да, я вот так даже вижу по твоим глазам, что вот они как заблестели, и ты
3: как
2: хочешь
3: думаешь,
2: уже...
3: зачем пойду?
2: За лисичками.
3: Ну, конечно.
2: Потому что она
3: уже
2: с картошечкой.
3: Слушай, у меня уже столько сохраненных рецептов и с картошкой, и киш так хочу приготовить, и пирог заливной. В общем-то, рецептов масса, друзья, будем готовить, и в том числе будем делиться с вами.
2: Ну, а мы пока поверим Юле, то, что она это реально приготовит.
3: Я умею готовить.
2: Да, потому что сколько раз это было, все, столько разговоров, как и всегда. Ну,
3: на
2: ладно.
3: Словах я Лев Толстой, да?
2: Да, а на деле бывает, как бывает. Кстати, как будет сегодня у нас, у каждого знаков зодиаков, мы узнаем через несколько треков, потому что гороскоп на удачу уже готов.
0: Трек звук.

0: Гороскоп на удачу.
1: Планы на сегодня, друзья, очень простые. Следовать советам нашего гороскопа, потому что все остальное мы уже пробовали, это не работает. Выводы будем делать после, а пока просто последуем за нами.
2: Овны, сегодня лучше не хвататься за все и сразу, потому что одна хорошо сделанная вещь произведет больше впечатления, чем 5 эффектно начатых.
1: Ага, тельцы, приятная встреча или комплимент заметно поднимут настроение. Так что не прячьтесь весь день за деловым лицом. Расслабьтесь. Все мышцы, понимаете, не надо напрягаться.
2: Думаю, тельцы намотали на ус. Близнецы, сегодня полезно разобрать накопившиеся мелочи, иначе они окончательно решат, что получили постоянную прописку.
1: Раки, хороший день для спокойного разговора с близким человеком, особенно если вы давно хотели сказать что-то хорошее, но почему-то экономили слова. Не экономьте, отдавайте добро, и оно вернется с сторицей.
2: Внимание, львы, окружающие сегодня будут работать, скажем так, в вашу пользу. И внимание их в том числе. Но не пытайтесь удержать сцену до закрытия зала.
1: Девы, хочется исправить все вокруг, но не переусердствуйте. А то придется исправлять еще потом за собой, подчищать следы.
2: Весы, день новых идей и нестандартных решений. Вас могут посетить гениальные мысли. А могут и не посетить.
1: А мы можем их сами посетить, понимаешь, без приглашения наведаться к ним. Скорпионы, сегодня полезно заняться делом, где нужны точность и терпение. Ваша наблюдательность наконец получит легальную работу.
2: Надеюсь, легальную зарплату тоже. Стрельцы, эмоциональный фон повышен, лучше не брать на себя лишнюю ответственность.
1: Берите дополнительную ответственность, а не лишнюю. Козероги, хороший результат придет через аккуратность, поэтому сегодня лучше перепроверять цифры. Чем потом будете объяснять, чем что вы хотели этим еще и сказать. Оно вам не надо.
2: Водолей, неожиданный приятный контакт может продолжиться интересным сотрудничеством. Коротко, но ясно.
1: И рыбы, не придирайтесь к себе из-за мелкой ошибки. Вы все-таки живой человек, а не инструкция по эксплуатации.
2: Ну что же, был сегодня очень мотивационный гороскоп у нас на этот
1: заряженный
2: четверг. Но, в принципе, а что еще нам надо? Музыка? Новости? Вот что нам нужно.
1: Да, Доминик Джокер поет «Плачут небеса», ну а мы, друзья, не плачем. Мы ждем Артема Титова с новостями. Он скоро будет в студии.

0: Реклама.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВРадио.

0: Русское радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько туристов посетили Беларусь и что представила корпорация Apple.
0: Новости.
1: Правила перевозок тяжеловесных грузов изменятся в Беларуси со следующей субботы. Об этом напомнили в Министерстве транспорта. Например, с указанной даты тяжеловесные и крупногабаритные машины смогут ехать со скоростью до 70 км в час при сопровождении. Однако машины не должны ухудшать безопасность дорожного движения. Также повышение скоростного лимита действует только на путях сообщения с двумя и более полосами движения в одном направлении. Более 1,5 миллиона туристов посетили Беларусь за 6 месяцев года. Об этом сообщили в Национальном агентстве по туризму. Как отметили в ведомстве, речь идет о тех людях, что останавливались в таких местах, как гостиницы или усадьбы. Специалисты уверены, что с учетом аренды квартир и других способов пребывания показатель значительно больше. Большинство путешественников приезжают из России.
0: Новостям в мире.
1: Президент США вскоре может провести личную встречу с лидером России. Об этом заявил сам глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он отметил, что не

0: Недавно состоялся довольно продуктивный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Политик уверен, что его российский коллега желает заключить договоренности по конфликту на Украине. Дональд Трамп надеется, что аналогичного настроения придерживается и украинский президент Владимир Зеленский. К новостям регионов. Новый военно-патриотический клуб открыли в Заславле. Структура работает на базе Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники МЧС обучают подростков различным навыкам, в их числе первая помощь, управление дронами, обращение с оружием и тушение пожаров. Объединение призвано привлекать молодежь в сферу МЧС и прививать им полезные для жизни умения. Сейчас в клубе занимаются около 20 школьников. И в завершение выпуска. Корпорация Apple представила новую линейку своих устройств. Одним из наиболее ожидаемых девайсов стал складной iPhone под обозначением Duo. Он имеет два дисплея, внешний и внутренний. Размер первого около 5,5 дюймов. При раскладывании смартфона экран увеличивается примерно до 7,5 дюймов. При этом на обоих дисплеях можно запускать разные приложения. При активном использовании устройство должно работать до 24 часов. Вместе с тем, iPhone Duo стал самым дорогим телефоном от Apple. Его стоимость начинается от 2000 долларов.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Доброе утро, страна. Доброе. Мы уже набрали высоту. С Женей за микрофоном обсуждали одну тему. Оказывается, есть способ стать миллионером, даже не вставая с кровати.
4: Да-да.
3: Сейчас мы с вами поделимся. В Японии пройдет турнир по сну. Буквально. Главный приз более 10 тысяч вражеских. Участникам нужно просто заснуть быстрее соперника и проспать так около полутора часов.
4: Ну а если вы думали, что все так просто, то нет. При этом специально не спать накануне запрещается. Угу. А во время турнира организаторы будут всячески пытаться разбудить участников и отдельно награждают за самый глубокий сон и самые необычные позы.
3: Ну, мы, Женя, честно говоря, уже начали собирать чемоданы. Ну, а что? Легкий способ стать миллионером. Единственная проблема, нам же надо еще эфир вести, да? Не уснем на работе, ладно.
4: Кто тебе такое сказал,
3: что не уснем? Не уснем на работе.
4: Тут как пойдет, на самом деле. Но, с другой стороны, у нас настроение не предполагает, чтобы мы тут рассыпались. Поэтому мы лучше с вами поделимся планами на утро. В Японию поедем как-нибудь в другой раз. Ну, до этого надо уволиться сначала. Или хотя бы поспим в перерыве.
3: Но это не сегодня и даже не сейчас. Легких денег не бывает, зато есть, да, отличный план на этот час. И уже под его конец вылетит билет в ботанический сад. Не в японский, как вы хотели, может, на сакуру там посмотреть. Но наш не хуже. У нас тоже есть на что посмотреть и чем полюбоваться.
4: Да, также в середине часа обсудим, что ультраправая партия в Германии снова рвется к власти и что думает об этом Трамп.
3: Да, как обычно, он что-то думает. Ну, а совсем уже скоро разберемся и узнаем, какие праздники сегодня, 10 сентября, можно праздновать, не дожидаясь выходных.
4: Ну что ж, на самом деле, выходных мы все понемножечку дожидаемся. И как и Юлия Умарова, как и Женя Тихонов, мы все с вами в одной лодке. Но главное, грести весело.

0: Вот бы качество праздников сегодня было под стать числу, на десяточку, ага, так сказать. Ну, мы считаем, что то, что мы выбрали, замечательно, уже замечательно. Но что вы думаете? Какое отпразднуете из предложенных нами, как думаете?
1: Ну, для начала нужно поставить эти все блюда на стол. Итак,
0: давай.
1: Первым на очереди мы отметим день разноцветных букетов.
0: Ага.
1: И пускай основные яркие цветы уже отцвели и проходят мимо, много вы не найдете, но тут или там еще остались. У бабушек в метро или в специальных магазинах просто красивые цветы, не обязательно дорогие. Сейчас столько вот сезонных, да, астры, вот эти бархатцы, поправьте меня, если я ошибаюсь в своих знаниях цветоводства.
0: В любом случае, в какой магазин ты не зайди, ты всегда можешь найти розы разного цвета.
1: Ну, это классика,
0: есть,
1: она всегда и была.
0: Все сезонные.
1: Да.
0: Поэтому для мужской аудитории соберите букет своим женщинам на свой вкус. Поверьте, это всегда приятно. Я так женился, между прочим. Ну а женщинам, ну не уповайте, что мужчина так сделает на самом деле. Поэтому сегодня предлагаю вам экстраординарный вариант. Сами будьте этим букетом. Оденьтесь по-цветасти и, главное, цветите сами.
1: Прекрасно. Ну а если не знаете, что с чем будет гармонировать, интернет вам в помощь. Сегодня день поиска в интернете. Вот уже где найдется все. Маркетплейсы, услуги, фильмы и вообще в 21 веке это уже такая привычная, базовая штука, что сейчас сложно и представить. А как наши предки вообще справлялись, да? В какое бюро находок они шли за вопросами?
0: Ну смотри, в шатер к шаману, там, в Дельфы к оракулу.
1: Да какие шаманы? Вон, к соседке Наташке, она все знает.
0: Ну, к примеру, выживали как могли. Но вообще, на самом деле, я считаю, что интернет и вот именно поиск что-то в интернете — это один из благ цивилизации нынешней, да? То есть, как чистая вода, электричество, ну и так далее по списку. Однако, на самом деле, все имеет две стороны. Информация может быть ложной, мошенников пруд-пруди, ну а время в мировой паутине летит как мгновение. Но если вы хотите позитивных эмоций, то бейте поисковую строку «Минская волна». У нас там, кстати, недавно был грандиозный праздник, наш день рождения. И можно найти фото и со статьей.
1: Не только
0: мы там
1: фото,
0: красивые,
1: но и видео. Да, друзья, интернета хорошая штука. Главное, как ей распоряжаться. Это касается многих вещей в жизни, поэтому распоряжайтесь как своим временем, так и нашей «Минской волной», с тактом, расстановкой, ну и удовольствием.
0: Поэтому мы тоже распорядимся нашей «Минской волной» с тактом, с толком и с расстановкой. И на самом деле тут тоже хочется сказать по поводу интернета, потому что иногда там появляются новости. Ну, они на самом деле честные, они как есть, но с другой стороны, лучше бы ты их не читал. Одну из таких мы разберем через несколько треков.
1: Да, уток хватает, и мы даже не про пекинскую.

0: Реклама на Минской волне.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.bai.
4: Набрали.

0: Разбор полетов.
1: В нашем неспокойном мире снова говорят о тяжелых временах и отчаянных мерах. И кажется, Германия, к сожалению, уже снова выбрала свой маршрут, старый как мир.
2: Ага, на днях партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в Саксонии. Это крупный регион, и победа уверенная. Партия, напомним, ультраправого толка, и она рвется выше, что не может не настораживать. Казалось, мы уже наигрались такой риторикой в прошлом веке, но нет, принципы те же. Обещают разобраться с мигрантами, но будем надеяться, не теми методами, что в 40-х.
1: И тут неожиданная поддержка оказывается у этой партии.
2: Откуда бы вы думали?
1: Из Америки. Ага. Трамп уже выложил пост в социальных сетях и говорит, что верит в АДГ, хвалит их миграционную политику. И все бы на самом деле где-то там можно было бы еще принять, но вот последняя фраза, цитата, «Сделайте Германию снова великой».
2: Ой, Дональд Фредович, спасибо не надо, мы помним, чем обернулось такое величие в прошлый раз. Оно стоило нам каждого четвертого.
1: Да, сразу помним. Понятно, в каком лагере сегодня эта цитадель демократии. Пока все смотрят в другую сторону, она становится чем-то совсем иным.
2: Чем все обернется, пока гадать рано, друзья. Но тренд пугает, и Германия, увы, не одна такая.
1: Да, вывод прост. Оказывается, история очень даже циклична. Очень хочется верить, что этот круг можно как-нибудь доразорвать. Ну а пока же только лишь наблюдаем, и даже с небольшой тревогой.
2: Но, друзья, мы сбавим обороты уже через несколько минут, чтобы нас не колбасило. Поколбасимся сами на фестивале живой музыки «Классика Лайв», потому что она возвращается. И у нас туда есть билеты. Разыграем их через несколько минут.

0: Вылетит и поймаешь.
1: На дворе четверг, на пороге выходные, и никогда не стоит про них забывать, а то окажетесь к ним еще не подготовленными. Но мы тут вам и поможем. Мы подкинем вам не только идею для досуга, но и билеты на этот самый досуг.
2: Все за вас решено уже, друзья. Кто-то из наших слушателей окажется сегодня самым счастливым и отправится на фестиваль живой музыки «Классика Лайв». Потому что 12 и 13 сентября с 10 утра до 8 вечера ботанический сад превратится в музыкальный оазис. Вас ждут шедевры Баха, Моцарта и Шопена на роскошном белом рояле, а также звуковой ретрит с поющими чашами, мастер-классы и вечерний концерт «Музыка-терапия» под открытым небом. Возьмите с собой плед или коврик для йоги и растворитесь в гармонии звуков и природы.
1: Классика Лайв, почувствуйте магию музыки. Категория, кстати, 0+, так что всем это допустимо, всем вперед, всем участвовать.
2: Можете не только коврик для йоги взять, но и еще кого-нибудь из своих.
1: К примеру. Так вот, что нужно сделать для того, чтобы попасть туда с помощью МБ-радио? Все достаточно просто. В следующих нескольких треках, слушайте их очень внимательно, прозвучит маленькая секретная фраза. Она и правда сегодня очень маленькая. Как только вы ее расслышите, присылайте ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. И как только мы посчитаем, что вы оказались первым, мы подсчитаем все очень внимательно и скрупулезно. И назовете фразу правильно, в таком случае все, выходные ваши распланированы.
2: Да, звезды будут на вашей стороне, ну и мы берем свои счеты в руки, идем отсчитывать того самого первого.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Осень — это всегда повод для пересмотреть чего-нибудь. Фильм, сериал, возможно, даже и теплый, добрый советский мультфильм. Сегодня мы о нем напомнили, не благодарите. И фраза сегодня звучала как раз-таки...
2: Кто сказал гав?
1: Кто сказал гав?
2: Ну и осень — это всегда повод также пересмотреть свои планы на досуг. Мы сегодня разыгрывали билеты на фестиваль живой музыки «Классика Лайв», которая возвращается и 12-13 сентября пройдет в Ботаническом саду. Именно туда мы сегодня с гордо поднятой головой хотим отправить Анастасию. Последние цифры номера Анастасии – 8999. Анастасия, вам сегодня повезло больше всех.
1: Поздравляем вас и надеемся, что вы проведете выходные именно под шедевры Баха, Моцарта и Шопена на роскошном белом рояле.
2: Ой,
1: звуковой ретрит с поющими чашами, мастер-классы и вечерний концерт, музыкотерапия под открытым небом – все для вас. Возьмите с собой плед или коврик для йоги и растворитесь в гармонии звуков и природы. Классика Лайв. Почувствуйте магию музыки. Напоминаем, что пройдет это мероприятие с 12 по 13 сентября с 10 утра и до 8 вечера.
2: В Ботаническом саду встретимся с вами, друзья. Ну а пока возьмите с собой нашу музыку и хорошее настроение. Утро только начинается.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, каких туристов стараются привлечь в Беларусь и что кофе может делать с человеком.
0: Новости.
1: Рейтинг строительных, инжиниринговых и подрядных организаций планируют создать в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве архитектуры. В ведомстве уверены, что такой список поможет выбирать контрагентов как обычным людям, так и другим компаниям. Методику расчета рейтинга намерены сделать скрытой, чтобы юридические лица не могли повлиять на расчеты. Однако известно, что оценка будет основана на удовлетворенности потребителей, качестве и сроках выполнения работ. Когда именно может появиться перечень, пока неизвестно. Беларусь старается привлекать путешественников из некоторых стран. Об этом рассказали в Национальном агентстве по туризму. Например, речь идет об Индии и Китае. Специалисты уверены, что жителей таких регионов можно относительно легко привлечь в нашу республику. Так, ведомство приглашает блогеров из Индии и Поднебесной в Беларусь. Лидеры мнений создают контент о различных маршрутах и тем самым способствуют притоку своей аудитории в нашу страну.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз выделит Испании 115 миллионов евро. Соответствующее решение приняли власти сообщества. Деньги направят на преодоление миграционного кризиса в автономном городе Сеуте. Например, средства пойдут на укрепление местных рубежей, усиление их контроля и возвращение нелегальных мигрантов обратно в Марокко. Напомню, в конце июля в эксклав прорвались десятки тысяч нелегальных переселенцев. Для их выдворения властям Испании пришлось задействовать военных. К новостям регионов. Единый день информирования пройдет в Минской области сегодня. Мероприятия организуют во всех районах. Эксперты, специалисты и представители власти посетят различные трудовые коллективы центрального региона.

0: Главной темой встреч станет предстоящий день народного единства нашей страны. Например, участникам событий расскажут о важности такого праздника в современных реалиях. И в завершение выпуска. Запах кофе может улучшать настроение человека. Так считает группа ученых из Японии. В их исследовании участвовало 20 молодых людей. Им предлагали вдыхать аромат зерен в течение 5 минут. В это время специалисты изучали различные показатели состояния добровольцев. Оказалось, что такое воздействие снижало тревожность участников эксперимента, их усталость и напряжение. Одновременно мозг людей переходил в более расслабленное состояние. Отмечу, что результаты работы еще нужно подтвердить на более крупной группе добровольцев.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ Радио.
4: Добрейшее утро, Беларусь! Доброе. Привет! 9 часов и 7 минут. Кто-то уже на работе, кто-то только выходит из дома. А для тех, кто в пути и опаздывает, вообще есть хорошие новости. Оказывается, творческим сотрудникам опоздание прощают.
5: Ну, да.
4: Но спокойнее всего к задержкам относятся в творческих профессиях именно с высокой степенью автономности. Это журналисты, дизайнеры, сценаристы, фрилансеры, иногда IT, даже специалисты.
5: С гибким графиком это важное уточнение, да.
4: А еще, кстати, говорят в некоторых отделах маркетинга, в сфере услуг и административном персонале. Если опоздание не влияет на качество работы, то, пожалуйста, на здоровье.
5: Ну, так что, если вы сегодня пришли минут на 5, 10, 15 позже, то у вас есть официальное оправдание. Вы просто человек творческий. Ну, и на самом деле, если уж вы творческий, придумайте что-нибудь посерьезнее.
4: Придите такие, сейчас спою. Но не перебарщивайте с творчеством, а то опаздывать будет просто некуда.
5: Да, на самом деле будет очень неловко, если вы опоздали в свой хор или оркестр и говорите, сейчас спою. Вот для того, чтобы еще и ехать, куда расскажем, во сколько оцениваются пробки в городе через несколько минут, так что не переключайтесь, особенно это касается водителей.

0: Пристегните ремни.
1: Итак, друзья, 9 часов 12 минут. Чувствуем душой и телом, и глазами видим, что дорога в городе Минске загружена прямо сейчас, и обстановка накаляется. А вот во сколько она оценивается, сейчас расскажем.
2: Ну, по данным сервиса Яндекс.Пробки, конечно же, если он не врет, а и, кстати, ситуация меняется, что-то между 5 и 6 баллами. Mm-hmm. Давайте дадим ей 5,5.
1: Ну, давай, твердая пятерка.
2: Да, краснейшая полоса на юге МКАДа с ДТП, также 2 ДТП с затором на севере МКАДа у Экспо. Побело. На Партизанском проспекте у станции метро Автозаводская 2 ДТП. Кольцо-развязка Жукова и проспект Дзержинского тоже ДТП есть. На Чкалова еще одно. Проспект Независимости у Белкниги 2 ДТП с пробкой. Орловская тоже 2 ДТП с пробками. Ой. Сурганова с пробками. Проспект Пушкина и Адоевского с пробкой.
1: Пробки отметим еще и на Ленина, на Якуба Колоза. Сложное движение. Долгиновский тракт стоит. Нововилинская и улица Гая. Друзья, помимо этого, возле станции метро Могилевская есть затор, и кольцо-развязка у станции метро Франтишка Богушевича тоже в сложном положении. Но это все решаемо.
2: Как минимум, сложных положений у нас здесь не предвидится. Наоборот, это легкий, облегченный час, заряженный позитивом и музыкой. Mm-hmm. Напоминаем, что с вами Юля Умарова и Женя Тихонов. И вот какие планы мы придумали на этот час.
1: Все в ваших руках, друзья. Только вы решаете, какая песня закроет этот час улетного утра. Один голос, и все, ваш трек в эфире. Можете заходить в Инстаграм и заочно уже голосовать.
2: И да, кстати, у нас уже почти час тут как бы начинается, да? Но у нас есть еще одно важное дело. Почти шоу закончилось, а мы ее не поиграли во второй раз. Это как так? Поэтому разыграем билеты в Минский дельфинарий через несколько треков.
1: Ну все, друзья, мы уже разогреты и готовы дарить вам не только свое настроение хорошее, но и музыку.

0: Шифробот.
1: Помните эту фразу? А никто не говорил, что будет легко. Угу. Так вот, мы говорим, сегодня будет, потому что на разгадку у нас шифр, который прост настолько, что останется только написать его словами. Но это мы предоставим вам. Угадывайте и забирайте билеты в дельфинарий.
2: Когда, как не сегодня, в четверг избавить все обороты, да, отпустить то, что нас держит в оковах офисных, и поиграть в игру в шифробот. Тем более, что есть возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре.
1: Потому что Минский дельфинарий несет добро, радость и, главное, объединяет сердца. Кстати,
2: несмотря... Как и мы объединяем наших слушателей.
1: Конечно же, сегодня мы объединим вас в едином порыве зайти к нам в Инстаграм и посмотреть, что за задание было выложено. В одном из наших сториз вы увидите набор эмоджи.
2: Да, как смайликов.
1: Вы составите, прочитайте их сверху вниз, вы сразу поймете, что мы хотели сказать. Поэтому присылайте ваши ответы в Viber, Telegram 8029-1010-307, ну а также в наш Instagram с пометкой вашего личного номера телефона. Как только мы найдем человека под номером 27, сегодня будет у нас такое число, мы выдадим ему заветный подарок.
2: И как только часы пробьют примерно 28 минут, мы выберем действительно того счастливчика, который с отличным настроением сегодня поедет или, не знаю, куда-нибудь пойдет по своим делам.
1: Так что отпускаем вас на волю музыки, рекламной паузы и, конечно же, вашим ответам.
0: Заряжаемся.

0: Музыкальная волна вашего настроения. Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
3: Где были мои глаза? А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop.
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вы с нет и рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
9: Сашка, выходи скорей.
8: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
10: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
8: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите.

0: Шифробот.
1: Настроение отличное. 9 часов 29 минут на Минской волне. И у нас в студии, друзья, розыгрыш подарков. Мы их с самого утра ворочаем с Женей. Уже не знаем, кому бы отдать последний лот. Это билеты в дельфинарий.
2: Ну, как сказать, не знаем, кому отдать. Для этого мы как раз таки и придумали. 27-го вот. Искали сегодня. На секундочку. Кстати, мы нашли. Ей оказалось сегодня у нас Лера, номер который заканчивается на 47-41. Да. Мы поздравляем вас. И вы назвали правильный ответ. Красивая и грустная песня сегодня у нас была в шифре.
1: Дельфины, русалки. Валерия, вы отправляетесь в дельфинарий. Не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами и дайвинге, а также дельфинотерапии и даже призовой игре.
2: Минский дельфинарий несет добро, радость и объединяет сердца. Что ж, надеемся, Лера, что вы не русалка, и с дельфинами вы подружитесь. Ну, а мы пока что переходим к нашей следующей рубрике, которая называется «Удачная посадка». Но сначала несколько треков, я вас умоляю.
1: Надеюсь, это будет не песня «Русалки», а то придется уши закрывать.
0: Трек с белорусским акцентом.
3: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: «Дачная посадка».
1: Песни в нашем мире бывают разные. Драйвовые и спокойные, спетые на разных языках. Бывают серьезные, бывают шуточные и несуразные. И знаете, вот оно, настоящее разнообразие. Слушайте, что хотите, чувствуйте, что нравится. Сегодня такой выбор предлагаем и вам. А каким, кстати, будет ваш четверг, решаете
2: вот
1: только вы.
2: Вот надо прочувствовать, нужно прощупать тот самый четверг, чтобы уже поставить песню, которая, за которую вы проголосуете, которая будет вам подстать. Друзья, это «Удачная посадка», делайте выбор в пользу одной из песен, и она обязательно прозвучит под конец часа.
1: Да, голосовать за них можно в нашем Viber, Telegram 8029-10-10-307 или же, к примеру, в нашем Инстаграме. Кстати, подпишитесь уже, если вы этого еще не сделали.
2: Да,
1: там
2: давно
1: есть удобный, там есть удобный опросник, и ваш голос будет подсчитать даже еще легче. Но для того, чтобы подсчитать, нужно послушать, верно?
2: Нужно знать, что считать, поэтому переходим к математике.

0: Кен, глоток дыхания, мелодика, неторопливость, почти что громкая тишина влюбленности и самых светлых чувств. Они возвышают, дарят крылья, иногда и жестко обрывают их, обрезают. Но это и есть жизнь со всеми ее проявлениями. Поэтому именно если так. У вас сегодня такое меланхичное настроение, вам хочется осенней тоски, немножечко лирики, это ваш шанс проголосовать за песню и послушать ее в финале.
1: Поэтому не стесняйтесь в выборе песни. Но с другой стороны, у нас есть конкуренты.

0: Кирин Джей Киллиан, Big Enough. Но кто сказал, что песни должны быть серьезными и одухотворенными? Ну, честно. Иногда нужно просто и трек послушать, и посмеяться от души.
1: И кстати, проораться.
0: Если кто-нибудь помнит 2017 год и такое понятие, как мемы, то в таком случае эта песня могла встречаться с подписью «Мужик в шляпе кричит на горы». Ну, с другой стороны, а может быть и поорать тоже сегодня хочется, если усталость совсем догнала. Однако, все же, отличный тезис песни есть. Все мы братья и сестры. Все мы люди, все мы человеки, поэтому давайте никогда об этом не забывать.
1: Да, и чаще всего мы орем и кричим на кого? На своих близких людей. Да. Поэтому, друзья, сегодня настроение такое двухличное. На какой стул вам хочется сесть, решайте. Ну а мы пойдем подсчитывать голоса.

0: «Дачная посадка».
1: Да, устроили мы там вам небольшие эмоциональные качели под конец эфира. Но мы были бы и мы. Все эмоции нужны, все эмоции важны. И чувствовать их — вот то, что мы хотели. Итак, какая у нас сегодня песня победила?
2: Ну что ж, друзья, всем захотелось драйва. Всем захотелось действительно уже под конец недели немножечко расслабить, да, все узды и взять уже верх над своим настроением. Поэтому песня «Big Enough» от Кири, она победила. И мы ее послушаем с минуты на минуту.
1: Отлично. Выбор. Надеюсь, что вы также посмеетесь вместе с нами, когда будете прослушать этот трек. Ну а мы уже на этой позитивной ноте, к сожалению, будем заканчивать. Уже 9:41. Нам еще готовиться к завтрашнему дню, готовить пятницу специально для вас. Так что мы побежали. Спасибо за 3 часа эфира.
2: Да, мы с этой карусели сходим, но она на этом не останавливается. Впереди у нас музыка на МВ-радио, а также Ника Романова в полдень придет на наше рабочее место и сменит своим уже шоу, своей программой не менее. Не менее с хорошим настроением.
1: Да, и между делом, возможно, вас также еще развеселит и поддержит на нужном настроении до конца рабочего дня. А мы встретимся с вами завтра в начале рабочего. Так что всем пока, с вами были...
2: В 6 утра встречаемся на нашей волне.
1: В 7 утра, не забывайте об этом. С вами были Юлия Умарова, Женя Тихонов. Мы говорим вам пока-пока и до скорого.
2: Пока, друзья. Наш рейс

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Сколько можно?
4: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
1: На фомобайл.бай скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, пауэрбанк «Хоко» и держатели для телефона в машину. Магазины «Фомобайл» в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
4: «Фомобайл». Защитить, зарядить, закрепить.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Авторадио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как много жилья возводят в Беларуси и кого назвали самой красивой девушкой планеты.
0: Новости.
1: Власти Беларуси установили нормы обеспечения детей в домах матери и ребенка исправительных учреждений. Соответствующее постановление приняло Министерство внутренних дел. Документ описывает, какие предметы и в каком количестве государство выделяет несовершеннолетним. В перечне можно найти продукты питания, средства личной гигиены, одежду и обувь. Если детей передают на воспитание, например, родственникам, то их также обеспечивают рядом необходимых изделий. Почти 140 тысяч человек работает в строительной сфере Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве архитектуры. Как сообщили в ведомстве, отрасль вносит довольно весомый вклад в ВВП нашей страны. Речь идет о доле примерно в 6,5%. Также представитель госрегулятора отметил, ежегодно в Беларуси возводят около 4 миллионов квадратных метров жилья. По такому показателю официальный Минск можно назвать одним из лидеров на пространстве СНГ.
0: К новостям в мире.
1: Большинство жителей США перестали доверять информации по важным вопросам от правительства своей страны. Соответствующий опрос провели несколько организаций из Соединенных Штатов. Например, свыше 50% взрослых американцев скептически относятся к тем материалам, что официальный Вашингтон публикует по темам окружающей среды, выборов и миграции. Отмечу, что показатель увеличивается на протяжении последних 7 лет. Новостям регионов. ГАИ Уздинского района проводит новую профилактическую акцию. Она началась сегодня и будет идти до воскресенья включительно. В это время правоохранители делают акцент на выявлении нарушителей скоростного режима. Специалисты напоминают, игнорирование лимитов грозит крупными штрафами и лишением водительских прав на срок до года. Потому ГАИ призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД. И в завершение выпуска состоялся конкурс «Мисс Мира-2026». Финал мероприятия прошел во Вьетнаме.

0: вьетнамском городе Нечанг. За главный титул боролись представительницы более чем 100 стран. В итоге жюри назвало самой красивой девушкой планеты конкурсантку от Доминиканы. В своей стране победительница является учительницей и корреспондентом одного из телеканалов. С достижением девушку лично поздравил президент Доминиканы. Отмечу, что в последний раз представительница этого государства выигрывала конкурс более 40 лет назад.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 15 до 26 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: Осінь курличить на МВ Радіо.
1: Спустя много лет

0: Реклама на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское. Поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, когда не стоит совершать покупки и что может продлевать жизнь человека.
0: Новости.
1: Государственные организации и структуры Беларуси будут стимулировать к переходу на электронные архивы. Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Ведомство готово разработать необходимые корректировки законодательства для таких изменений. Руководитель госрегулятора Евгений Коваленко надеется, что парламент рассмотрит корректировки в следующем году. Министр уверен, внедрение электронных архивов облегчит работу многих организаций и упростит доступ к ряду материалов. Карты некоторых банков могут не работать сегодня ночью. Причиной ситуации называют проведение технологических работ на оборудовании банковского процессингового центра. Эта организация обеспечивает выполнение многих расчетов внутри Беларуси. Сбои возможны в промежутке с полуночи до 6:30 утра. В такой период также допускают сложности с оплатой товаров в ряде торговых точек и при онлайн-шоппинге. Кроме того, неполадки могут затронуть устройства самообслуживания и банкоматы.
0: К новостям в мире.
1: Два аэропорта Польши временно закрывали для гражданской авиации. Ситуация затронула гавани в городах Люблин и Жешув. Локации приостановили прием судов по требованию военных структур. Причиной такого решения назвали необходимость обеспечения свободы действий боевых самолетов. Истребители готовились отреагировать на потенциальное проникновение беспилотников с территории Украины. Тем не менее, инцидентов не произошло, и ограничения сняли. К новостям регионов. Потенциального наркодилера задержали в Солигорске. Правоохранители выяснили, что один из местных жителей может распространять крупные партии психотропов на территории центрального региона. Группа специалистов отправилась на задержание мужчины. Однако человек двинулся в сторону милиционеров с предметом в руках, похожим на нож. Стражи закона применили огнестрельное оружие. Потенциальный преступник получил травмы, ему оказали помощь на месте и позже направили в больницу. Расследование дела продолжается. И в завершение выпуска. Быстрая ходьба может снижать риск преждевременной смерти. Так считает группа ученых из Австралии и Испании. Они изучали состояние более чем 100 тысяч человек среднего и старшего возраста на протяжении долгого времени. Исследователи пришли к выводу, что положительный эффект появляется при темпе перемещения как минимум 80 шагов в минуту. Сильнее всего изменения были заметны при прогулке длиной от получаса. При этом высокая интенсивность

0: интенсивность ходьбы может частично компенсировать малое количество шагов в течение дня.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристический портал «Свое.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 15 до 26 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Категория 0+.
2: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Женя Боевила. И сегодня я хочу узнать, откуда у компьютерной мыши такое название.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Компьютерная мышь помогает управлять курсором на экране. Ты двигаешь ее по столу или коврику, а на экране перемещается стрелочка. Но почему мышь? Все началось в 70-х годах. Первый прототип имел длинное сложное название. Авторы сначала называли его жуком, но потом заметили, что устройство больше похоже на маленького грызуна. Провод выходил сзади, совсем как хвостик. Сходство стало очевидным. И еще забавный факт. В те времена курсор на экране называли cat – кошка. Авторам показалось смешным, что не кот гоняется за мышкой, а мышка за котом. Почти как в мультфильме «Том и Джерри». Вот так появилось название, которое мы используем до сих пор.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Компьютерная мышь – это важный атрибут для любого пользователя компьютера. Без нее полноценное использование устройства попросту невозможно. Ведь именно за счет мышки происходит основное управление компьютером. Пока, Лана.
4: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
2: На Минской волне.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о ярмарках Минской области и что может влиять на качество сна.
0: Новости.
1: Сегодня президент Беларуси проведет совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства. В центре внимания проект закона, который готовит правительство. Свои подходы по ключевым направлениям представят министры экономики, образования, внутренних дел и здравоохранения. Беларусь и Казахстан продолжают военные учения «Лесное братство-2026». Об этом рассказали в Министерстве обороны. Сегодня разведчики приступили к выполнению учебно-боевых задач. Военнослужащим предстоит преодолеть около 40 километров по болотистой местности. В течение 2 суток они отработают организацию засад, поиск тайников и уничтожение условных незаконных формирований. В роли противника выступают реальные подразделения белорусской армии.
0: К новостям в мире.
1: Военные расходы в мире в этом году вырастут почти на 10% и превысят сумму в 3 триллиона и 300 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные НАТО и национальных правительств. Больше всего на оборону тратят США – 954 миллиарда долларов. Лидером по объему военных закупок остается Украина. Среди крупнейших импортеров оружия – Индия, Саудовская Аравия и Пакистан. И к новостям в регионе. В Минской области в октябре пройдут региональные осенние ярмарки. Они откроются в Борисове и Молодечно 3 октября, 4 в Несвеже, 10 в Великий и Солигорске, а 17 в Жодино и Слуцке. На ярмарках можно будет купить сельхозпродукцию, продукты питания, удобрения и саженцы. Кроме того, с 26 сентября по 1 ноября менее крупные ярмарки пройдут в каждом районе области. И в завершении выпуска ученые зафиксировали глобальное изменение ночного освещения городов. Теплый натриевый свет повсеместно сменяется холодным светодиодным, который сильнее подавляет выработку мелатонина, главного гормона сна, и вследствие усиливает бессонницу. По данным исследований, холодный свет снижает его уровень на 12%, тогда как теплый лишь на 4%. Врачи также рекомендуют затемнять спальню и убирать телефон минимум за час до сна.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: «Между делом» на МВ-радио.
1: Друзья, всем привет! «Между делом» здесь я, Ника Романова, и мне уже не терпится с вами поделиться интересными новостями. Всех, кто пользуется в обычной жизни навигаторами, просьба особенно прильнуть к радиоприемникам, чтобы избежать всяких недоразумений, как в следующей истории.
0: В курсе дела.
1: Таксист из России случайно заехал на военную базу в США, точнее в Калифорнии. Вот что известно. Сергей там проживает с 2019 года, работает себе спокойненько водителем такси и ехал в этот день на заказ по навигатору. Он промахнулся поворотом и оказался у ворот базы морской пехоты. Там его встретили военные и передали сотрудникам миграционной службы, которые начали процедуру его депортации. За что, собственно, спрашивается, он разве виноват, что там проходил самый быстрый маршрут и без пробок? Жаль, конечно, этого добряка. Зашел не в ту дверь, вернее, повернул не в тот поворот. Ну, а вообще вопросики в первую очередь должны быть к этим знаменитым секретным военным американским базам, которые настолько секретные, что о них знает даже навигатор.
0: В курсе дела.

Ну а своим лучшим из лучших и любимым из любимых вы всегда можете привет передать в нашем эфире. Дерзайте, отправляйте, поздравляйте. Вайбер, телеграм 8029 1010 307, номер для смс 9704.

0: новый горячий хит на МВ радио Сони Фадера, Бекки Хилл, Say Something. Ну и мне как раз есть чем с вами поделиться к этому моменту.
1: Эфирный чат.
0: Вот что вы прислали нам на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307. Рассказываю, докладываю, поздравляю. Привет, Ника, отличного дня всем, кто трудится ради нашего хорошего настроения на Минской волне. Это от Егора пришло. Егор, и вам большой привет и спасибо за поддержку и такие приятные слова. Привет, волна, сегодня день рождения у моего младшего брата Семенихина Артемки. Поздравляю его, успехов тебе в новой школе, надежных людей, возможно, друзей, да, тут имелось в виду, ну, как будто бы, ладно. Здоровья, пусть все твои мечты сбудутся. Наших родителей тоже поздравляю с этим днем. Это Арина написала. Арина, спасибо, что сообщили о таком ярком дне в жизни вашей семьи. Всем вам обязательно жить дружно, понимать друг друга с полусловом. Ну и Артемке, конечно, всего наилучшего. Вдогонку песню в подарок от Demi Lovato, МВ-радио.
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите: реклама@mvolna.by. Ловим.

0: Дискотека Love. Это была музыкальная новинка на МВ-радио. Ну, а сейчас настало время узнать, что же интересного случилось в мире. Вместе с Екатериной Гунько. Встречайте.
1: Привет, Ника. Добрый день, слушатели. Ника. И в преддверии выпуска новостей необычный небольшой блиц-опрос для тебя.
2: Давай, готова.
1: Итак, арбуз или дыня?
0: Дыня.
1: Огурцы или помидоры?
0: Помидоры.
1: А салат из помидоров, заправленный сметаной или маслом?
0: Сметаны, конечно, еще там обязательно хлеб, чтобы был потом вымакивать.
1: Итак, близко опрос пройден, а сейчас я расскажу о том, как прошли испытания по выращиванию томатов в космосе. Подробнее об исследовании в этом выпуске.
0: Давай.
3: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.

0: исполнителей. При оценке будут учитывать качество и сроки работ, а также удовлетворенность потребителей. Методологию расчета не раскроют, чтобы застройщики не могли влиять на результат.
1: К новостям в мире.
0: Администрация США планирует до промежуточных выборов выплатить по $500 примерно миллиону американцев, участвующих в программе льготного медицинского страхования. Об этом пишет издание Axios. По данным журналистов, средства образовались за счет переплаты, сокращения расходов. А выплаты Дональд Трамп намерен представить как успех в сфере здравоохранения. Напомню, промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября. И к новостям в регионе. В Минской области проходит профилактическая акция «Скорость». В течение 3 дней экипажи будут контролировать опасные участки дорог, где чаще всего происходят аварии из-за превышения скорости. Организован негласный и смешанный контроль за соблюдением правил, в том числе водителями мототранспорта. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и дисциплинированными на дороге. И в завершении выпуска белорусские и российские школьники отправили семена помидоров в космос и провели исследования. Семена 4 сортов побывали на борту биоспутника «Бион-М». После возвращения на Землю их прорастили вместе с контрольной группой. Выяснилось, что космические семена прорастают быстрее и в большем количестве, чем земные. 3 сорта рекомендованы для дальнейших исследований в области космического растениеводства.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: делом на МВ-радио.
1: Между делом, в этом сентябре Минская волна уходит в отрыв и входит в прайм-эру. И это я о фестивале, который пройдет на стадионе «Динамо» 19 сентября. Место, где можно будет чем-нибудь тряхнуть и потрясти под знаменитые хиты «Маранди», «Ля Буш», «Мистер Президент» и многих-многих других. Яна Довбенко, кстати, уже в наших социальных сетях начала готовиться и разогреваться перед этим мероприятием. Ну а в этом часе тоже, между прочим, без хитов. Хитов крутых вы не останетесь и без подарков в том числе. Впереди игра из песни слов «Не выкинешь», ну и возможность получить билет в мир иллюзий.
0: Добавим драйва между делом.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вот чтобы вы знали, куда в Минске можно бежать в пятницу или выходной, несмотря на погоду, рассказываю вам про мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет в мир фантазии, вас ждут новые локации в стиле «Алиса в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где можно окунуться в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого из нас стать частью удивительной альтернативной реальности и порадует, безусловно, посетителей любого возраста.
1: Из песни слов выкинешь.
0: А я сегодня вас радовать буду песней групп «Стрелки» на вечеринке. Хоть был это далекий 98-й год, я уверена, что вы дословно все, несмотря на то, кто тут бумер, кто миллениал, кто зумер и даже, наверное, альфы, многие эту песню от родителей знают и выучили на зубок. В общем, одно слово в фрагменте будет запикано. Ваша задача его вычислить и прислать мне в качестве ответа на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9700. Я решила, что будете вы сегодня, если 23-м по счету с правильным ответом, заберете подарок, билет в мир иллюзий. Итак, задание.
1: Какого слова не хватает?

Одно меня всегда волнует и волновало вот это вот, понимаете ли, история, что он, что он что-то, значит, делал, чуть не проговорилась, что этот ответ вам не выдала. Вот, целовал там и все на свете. А подруга виновата, ну как ты, говорит, могла? Ну... Вот, вот это, в этом и состоит наша жизнь. Женщина в любом случае, что, виновата оказывается, да? Ладно, друзья, это все лирика, это все я вас пытаюсь это запутать, отвлечь, но не помогает, судя по, смотрю, сколько уже ответов правильных прилетело. В любом случае, успевайте оказаться 23-м, возможно, может быть, уже и нет. Ну, Viber, Telegram, 8029-1010-307, номер для смс 9704. Что ж здесь запикано?

0: А что, я в целом согласна, не нужно стесняться и теряться, нужно наслаждаться и развлекаться, особенно когда мы дарим такую возможность посещения мира иллюзий. Это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут там новые локации в стиле «Алиса в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где можно окунуться в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных, конечно же, моментов. Мир иллюзий приглашает каждого из нас стать частью удивительной альтернативной реальности и порадует посетителей абсолютно любого возраста.
1: С песни слов выкинешь.
0: Ну, а я посмотрела по количеству ваших ответов, что я смогла вас порадовать сегодняшним заданием песни группы «Стрелки» на вечеринке, потому что, вы знаете, ну, сотни две прилетело ваших ответов, это как минимум, а потом я уже сбилась со счета, понимаете, и практически все были правильные. Конечно же, запикано было «Обнимал», давайте проверим.
1: Правильный

0: сам обнимал, целовал. Нужно было вот какое-то такое продолжение, видимо, в качестве ответа на эту песню. Но, друзья, вам требовалось прислать мне слово «обнимал» 23-м по счету. И с ним оказалась смс-очка от абонента 3390. Это последние цифры номера. Если вы меня слышите, пришлите, что ли, как вас хотя бы зовут, чтобы мы понимали, да? Ну и поздравляем вас. С вами в течение некоторого времени свяжется наш редактор и расскажет, как забрать свой заслуженный, законно заработанный билет в мир иллюзий.
1: Из песни слов выкинешь.

0: Реклама на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о предельных ценах на некоторые продукты и в чем польза кофе.
0: Новости.
1: Потенциальные изменения требований к квалификации медиков в частных клиниках должны быть обоснованы. Об этом заявил президент Беларуси при рассмотрении возможных корректировок.

0: яблоки от 2 рублей 73 копеек до 3 рублей 36 копеек. Цены действуют при поставках для государственного заказа.
1: К новостям в мире.
0: Литва готовится к масштабным военным учениям. Они начнутся 17 сентября и продлятся до 15 октября. Будут задействованы тысячи военнослужащих, резервистов и добровольцев, а также сотни единиц техники. Цель учений – проверка готовности армии и отработка задач национальной обороны. Местному населению придется смириться с проверками транспорта и элементами комендантского часа. И к новостям в регионе. В Минской области стартовало интернет-голосование за лучшую соломенную фигуру 2026 года. Оно продлится с 10 по 17 сентября. Победители получат денежное вознаграждение. Так, за первое место 70 базовых величин или 3150 белорусских рублей. Победителя онлайн-голосования отметят дипломом и вознаграждением в 50 базовых величин или 2250 белорусских рублей. Проголосовать можно до 19 часов 17 сентября. И в завершении выпуска ученые выяснили, что кофеин активирует клеточный механизм, связанный с замедлением старения. Исследование показало, что вещество действует через систему, которая работает как энергетический датчик клетки. Этот механизм присутствует и у дрожжей, и у человека, что дает основания для дальнейших исследований. Однако утверждать, что кофе продлевает жизнь людям, пока рано.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Живой звук.
1: Ну и как вы поняли, друзья, это частное радио вы тоже уже никогда не забудете, потому что он будет исключительным и особенным. У нас здесь живой звук, это означает, что кое-кто уже пришел к нам с презентацией своей новой песни. И сегодня на Минской волне этот человек в новой нашей студии, по крайней мере, точно впервые. Так что встречайте, та, которая каждый день рассказывает миллионам зрителей о том, что происходит в мире шоу-бизнеса. Она знает все про чужие премьеры, чужие хиты, чужие истории. Но сегодня приехала, чтобы рассказать свою собственную. И что самое интересное, еще ее и спеть. Итак, певица, ведущая Муз-ТВ, многократный лауреат песни года Беларуси Пушнова.
2: Привет, Анжелик. Привет!
1: Она же Анжелика, да. Анжелик, привет, рада тебя сегодня видеть.
2: Спасибо за приглашение. Я слушала, думала, это что, все я?
1: Это все про тебя.
2: Ого.
1: Да, ведь ты этого достойна, как говорилось раньше в какой-то там рекламе. Слушай, ну интересно, что ты к нам же из Москвы явилась?
2: Конечно.
1: А родилась в Минске.
2: А в Минске.
1: И все туда-сюда. Понимаешь,
2: а я
1: там,
2: живу
1: сям.
2: На две страны, на два города уже 5 лет живу. Раньше вообще неделя там, неделя тут. Сейчас уже больше в Москве, но очень люблю приезжать в Минск.
1: Так.
2: И сейчас приехала на недельку буквально в Минск к родным, к близким, к друзьям. И, конечно же, чтобы выступить, обойти радиостанции вот такие, как у вас, например. Спасибо за приглашение. У вас так красиво тут, реально, очень красиво. Все такое розовое. Я даже специально стрелочки вот сделала, кто смотрит нашу трансляцию.
1: Ты в тренде.
2: Да, я в тренде. Видите, под вашу студию подготовилась.
1: У нас тут малиновый движ по-настоящему продолжается. Недавно был день рождения просто МВ-радио. На городской площадке в центре города мы зажигали. Вот и ты тоже, получается, как
2: в теме.
1: Да, явилась без... Нет, с приглашением. Ладно, с приглашением, но чуть попозже. Слушай, ну а вообще, где ты берешь ресурс на то, чтобы вот так на две страны, как вот ты, передозировки у тебя нет от этих туда-сюда мотаний?
2: Знаешь, наверное, формула моего успеха в том, что я все очень сильно люблю. Я люблю то, чем я занимаюсь. Я обожаю музыку, обожаю сцену, ведение, и я действительно просто жить не могу без того, чем я занимаюсь. А когда ты занимаешься любимым делом и все любишь, оно действительно как-то так миксуется. Иногда, конечно, сложно, как будто бы чуть-чуть выгорание ловишь.
1: Так.
2: Тогда обязательно на природу, к бабушкам, в деревню, ягоды есть. Вот это вот все у печки лежать, и восстанавливаешься быстренько. Вот в одиночестве восстанавливаешься, чуть-чуть буквально побыть, и потом дальше дерзать, делать. У меня всю жизнь была такая вот энергия, меня называли зажигалочкой, когда я еще здесь работала. Работала на ОНТ, мне всегда говорили, что наша зажигалочка, действительно, оно как-то внутри вот само оп, и как будто бы обмен энергии идет, когда ты много отдаешь, ты получаешь в ответ от того, что ты любишь, и это заряжает тебя.
1: Слушай, а в Беларуси, вот, может быть, в Минске конкретно, или не обязательно в Минске, какие у тебя любимые места, вот, обязательные для посещения?
2: Так, я люблю...
1: Без рекламы. Без рекламы.
2: Гулять по Немиге. Безумно люблю гулять по Немиге, конечно же. Люблю на машине, я за рулем, я люблю объехать вообще весь Минск, посмотреть, что изменилось. Обожаю вечерний Минск, вечернюю Немигу опять-таки. Вот. Ну, вообще весь Минск люблю. Так, какие-то обязательные места, это, наверное, встреча просто с подружками в каких-то кофейнях, без названий. Не буду вам уже говорить. А так, конечно же, это что-то в центре, потому что Минск безумно красивый. После Москвы здесь расстояние вообще не расстояние.
1: Да. Все, пробки, все. Не пробки, да?
2: Да, все очень близко, это так классно, очень комфортно, очень классно. Можно за день успеть объездить буквально весь Минск.
1: Слушай, ну а если в плане творчества, то где тебе творится легче? Вот где больше вдохновения, здесь или там?
2: Так, ну сложный вопрос. Вообще я обычно пишу треки в поездах как раз-таки, в самолетах.
1: Сама
2: то
1: пишешь.
2: Есть получается, да, получается где-то между. Получается вот эта вся дорога, переезды и жизнь на две страны, она меня вдохновляет, потому что зачастую я пишу как раз вот в поездах, самолетах, иногда в душе. Поэтому сказать, где половина песен написана в Москве, половина в Минске.
1: Слушай, ну у тебя интересная такая история. Ты же вот не одна мотаешься, да? Ты еще с очень близким человеком. Обычно он тебя сопровождает, потому что он твой директор, и это твой папа Дмитрий. Отец Дмитрий.
2: Отец,
1: отец Дмитрий. Так его назовем. Но это интересный случай. Вы, я так понимаю, много лет вместе вот таким образом сотрудничаете. Буквально с твоего малолетства, да?
2: Да, папа мой директор, и он тут тоже, кстати, присутствует. Вот, но в Москву он со мной уже не катается. Я уже взрослая девочка, я уже там живу самостоятельно. Он живет в Беларуси, приезжает только на самые важные мероприятия, где действительно мне нужна помощь, поддержка и сопровождение, то есть соответственно, угу. какие-то важные события, мероприятия. А так он, да, занимается мной с детства полностью. Все помогает. Ну, лучше любого лейбла. Это угу. уже проверено. Лучше любого продюсера.
1: Но он же музыкант, да, тоже в прошлом? Может, папа сказать? Музыкант. Или в прошлом не бубни? Ну, что-то там все равно понимаешь.
2: Сейчас папу к микрофону позовем. Папа в молодости занимался музыкой, немножко пел, но это совсем было чуть-чуть. Это такое. Вы покопались, хорошенько подготовились, видимо, к интервью, потому что, да, где-то было сказано о том, что он в детстве, в молодости пел, точнее, и потом он это забросил и ушел вот в другие уже бизнесы и дела, и в рождение детей, получается.
1: Да, но я вот хотела, вот почему я считаю ваш случай довольно уникальный, говорят, есть такое, да, что лучше не заводить дела, бизнес с родственниками, с друзьями, потому что рано или поздно поссоритесь, там что-то не так будет. У вас все всегда дружно, с пониманием проходит с папой или нет?
2: Ну, уже да, знаешь, уже как-то мы нашли эту золотую середину, но это было не сразу, это было непросто, особенно во времена моего подросткового периода, когда вот эти роли выстраивались, то есть изначально ведь я была маленькой девочкой, которой папа занимался, и как бы папа там, грубо говоря, 80-90%, а я просто ходила, ездила, мне это нравилось.
1: Потом что говорили, уже, то и делала.
2: Конечно, потом уже подросток, растет человечек, да, хочет что-то уже свое, высказывает свои мнения, это сложно, потому что сейчас уже вообще новый этап, как бы я в Москве больше живу, папа здесь, но мы все равно как-то вот нашли эту золотую грань, мне кажется, и как-то справляемся. Вот, пу-пу, где-то, кстати, где дерево.
1: С Москвой справляетесь. А вообще, Москва хорошо восприняла?
2: Меня?
1: Когда-то, когда это было? 5 лет назад?
2: Это было 5 лет назад, как раз в сентябре, 13 сентября будет ровно 5 лет. Как я веду на телеканале Муз-ТВ в России. А получается, как приняла? Приняла вообще очень хорошо Москва, на самом деле. Но я ее сначала не полюбила.
1: Да?
2: Тут другой вопрос, что я не любила Москву. Более того, она мне не нравилась, я ее боялась. Я боялась того огромного метро с огромными толпами людей, где ты не знаешь, куда ехать. Да, я помню, что когда мы ездили в детстве с родителями, я была маленькой, я прям боялась этого метро, люди, вот эта вся толпень. Потом...
1: Понаехали
2: все, потом понаехала я.
1: Так.
2: Плюс появились приложения же, ну, где метро, все эти станции.
1: Да-да-да.
2: Это, конечно,
1: проще стало.
2: Попроще было. Ну и в целом, конечно, уже полюбила Москву, нашла там для себя места, которые люблю, нашла там для себя людей, которыми я себя окружила, и мне с ними комфортно, я называю их друзьями. Нашла место, где мне нравится работать. И, конечно же, я всегда говорю тем, кто боится ехать в Москву, что Москва, она очень разная, и каждый ищет в Москве что-то для себя. Если хорошо ищет, найдет для себя что-то такое, что вас там заставит остаться и что-то вас зацепит.
1: Ну вот ты вот там зацепилась, можно сказать, как телеведущая, а Москва вообще заинтересовалась тобой как певицей?
2: Я могу сказать, что как певица немножечко сложнее идет в Москве. Конкуренция все-таки действительно чувствуется. Но я пытаюсь, я попыток не забрасываю, причем как это сказать, я уже запуталась, у нас прямой эфир. Я могу сказать, что есть прогресс, вот это слово прогресс, потому что уже сейчас со своими авторскими песнями, что для меня важно, потому что я пишу сама с авторскими песнями, действительно уже выступаю на больших площадках, где 60-80 тысяч человек, трансляции на всю Россию, и с крутыми номерами выступаю, вот, например, до меня там Джонни, после меня Киркоров, и это уже такая база, как бы, в Кремле я часто выступаю, поэтому уровень, конечно, подрос, но мне этого мало, поэтому... Я стремлюсь к большему, я стремлюсь к тому, чтобы писать действительно еще более крутые треки, треки, которые действительно будут западать большему количеству людей, и музыку никогда не забрасывала.
1: Ну в чем сейчас секрет вот этой популярности, так скажем, можешь сказать изнутри? Ты со многими звездами общаешься, что важно для такого хита, который залетит и будет у всех на устах?
2: В уникальности артиста, и вопрос только в том, как ее найти, то есть свою вот эту изюминку, как ее найти. Это касается и чартов, и в целом треков. Мне кажется, вот только мериться чартами, да, понятно, сейчас мы немножко все артисты сошли с ума, попасть в чарт, но мне кажется, что уже начинается такая мода, что мы отходим попасть в чарт, все-таки хочется писать даже такую музыку крутую для, может быть, поколений. Это, конечно, такая сверхцель, которая есть у меня, потому что я, например, в детстве слушала Антонова, я слушала, там, не знаю, Боярского.
1: То есть по папиной рука тут чувствовалась.
2: А сейчас у меня вот это все, вот это... Сигмабой. Сигмабой. Да. Ничего против не имею, я со всеми очень хорошо общаюсь, и с молодыми артистами, и повзрослее. Но что касается меня и моей музыки, я все-таки хотела бы писать не только для чартов, а в целом на времена музыку. И вот сейчас я как раз в поиске, я щупаю, я пишу сама, где-то получается лучше, где-то хуже. Какие-то треки больше нравятся, какие-то меньше, но мне нравится сам процесс и то, что есть прогресс.
1: Здорово.
2: Вот мы так, обязательно мотивация.
1: Чуть позже оценим этот прогресс. Друзья, напоминаю, что параллельно у нас пишется для YouTube-канала большое видеоинтервью. Если вдруг вы что-то пропустите, то обязательно там сможете посмотреть на нашем YouTube-канале МВ-радио. Ну, а прямо сейчас, знаешь, хочется тебя немножко расслабить, поиграть.
2: Давайте.
1: С тобой, да, сейчас будет такая немножко, да? Вот смотри, придумала тебе испытание твоей основной профессии, в общем, интервьюера, да, телеведущий. Вот обычно
2: я
1: ты рассказываешь какие-то там сплетни, не знаю, из жизни звезд, я придумала сплетни про тебя.
2: Опа!
1: Да, и мы вот прямо сейчас, в общем, что-то будет выдумка, что-то правда, ты потом обязательно прокомментируешь, но наши слушатели в процессе смогут еще интуицию свою проверить и сами попробовать догадаться, что будет правда, что нет. Готова?
2: Да.
1: Итак, известная белорусская певица... Ну, и это, конечно же, ты.
2: Уже
1: да?
2: Правильно,
1: московская,
2: да,
1: телеведущая Пушнова ведет свой собственный телеграм-канал, где анонимно публикует самые смешные и курьезные слухи о российских звездах. Это фейк? Это правда? Или это...
2: Это что? Я должна уже ответить?
1: Да.
2: Нет, конечно же. У меня есть телеграм-канал, но там меньше про других артистов, там больше про меня, про мою жизнь, про мои мысли.
1: Желтухи
2: про
1: там
2: мой быт. Нет, я вообще очень добрый ведущий. Когда вот с коллегами по сцене мы общались, такие достаточно большие артисты ко мне подходили, сказали, вот ты такая, ты добрая ведущая. С тобой так приятно, с тобой, когда находишься
1: ты
2: на сцене.
1: Ты как Лейсан Утяшева, или да? Где-то... Ты мой хороший, вот это моя хорошая.
2: Тут бы я поспорила, да, все-таки я как Анжелика Пушнова, и это реально есть какая-то добрая энергетика, которая люди чувствуют. Со мной безопасно. И это очень многие артисты отмечают, поэтому было бы странно, если бы я вела телеграм-канал, где моя вторая личность просто публиковала желтуху.
1: Слушай, ну а случайно, вот не специально, а случайно, ну вдруг там какой-то, простите, косяк в подготовке, да, и ты выдала в новостях какую-то, ну, непроверенную информацию, какую-то реально сплетню, которая не соответствовала действительности, про какую-то звезду. Было такое или нет?
2: Я знаю, что у моих коллег такое было, буквально однажды и недавно, а у меня не было, к слову. Но я всегда достаточно стараюсь проверять тексты, которые я читаю, то есть я не просто говорящее лицо, всегда стараюсь, если какие-то вижу там помарки, ошибки, неправильное что-то, я всегда стараюсь исправлять, либо уточняю. Это точно так. Понятно, что никто ничего не застрахован, но все-таки хотелось бы что-то верное выпускать в эфир.
1: Ой, я тебя понимаю прекрасно, да. Смотри, с этим проехали, да? К следующему готова? Второй факт или фейк. В детстве перед выступлением на важном отборе твоя мама так волновалась, что напоила тебя самоуспокоительным, и ты до сих пор почти не помнишь, как тогда выступала.
2: Привет, мам.
1: Правда?
2: Такое было, было. Это был отбор на Евровидение, и моя мама переживала больше, чем я.
1: Она перепутала просто стаканчики
2: просто
1: вместо себе.
2: Просто отвела меня в сторонку и сказала, Анжелик, я чувствую, ты переживаешь, да, тебе нужно успокоиться. Угу. И вот это вот, понимаете, там не колпачок буквально, было я не знаю сколько. Я не помню ничего. С тех пор моя мама реже ездит на мои выступления, старается поддерживать немножечко онлайн. Ну и в целом уже не так, конечно, переживает. Уже все это вошло в привычный образ жизни, когда в Москву приезжает. Но все равно мама всегда переживает сильнее меня.
1: В общем, это объясняет то, что мама без претензий, что тобой сейчас занимается папой. Папой твоим творчеством.
2: Он держится, он.
1: Да. Ну и третья такая вишенка на торте. Хорошо. Певицу Пушнову заметили на свидании с известным ресторатором, который ради нее переименовал блюдо в меню. Факт или фейк?
2: Могло бы быть в прошлом, я думаю, фактом, но и того не было. Потому что сейчас у меня уже есть муж, у меня уже... Никаких свиданий, понимаете, никаких рестораторов, никаких блюд.
1: Ты читаешь мои мысли, я к этому и подводила, между прочим, этой сплетни, потому что буквально в июне вышла замуж.
2: Да,
1: мы
2: тебя
1: с этим поздравляем.
2: Спасибо.
1: Как
2: Спасибо.
1: Все прошло? Так как ты задумывала?
2: Шикарно. Все было в Беларуси, в декоре была капуста, среди гостей были самые близкие.
1: Успокоительное принимала от мамы?
2: Кстати, нет, и мама тоже не принимала, поэтому все удалось, я считаю.
1: Как тебе в новой роли?
2: Ой, мне очень нравится.
1: А вот знаешь, жизнь на две стороны, как у вас получается?
2: А мы уже теперь в Москве. Мы теперь белорусы в Москве.
1: Осели.
2: Да, белорусы
1: выкрутились
2: в Москве. Но мы вместе катаемся, это, кстати, очень удобно. Я счастлива, все прекрасно. Успокоилась немножко, стала более домашней девочкой. Но на карьеру это никак не влияет, конечно же. Наоборот, он меня во всем поддерживает, мотивирует еще больше, дальше. И поддерживает все мои идеи.
1: Отпускает с папой в Беларусь.
2: Да.
1: Но только с папой.
2: Он тоже тут.
1: Тоже тут вместе. Супер. Слушай, ну вот, такие личные всякие вопросы окончены. Проверку ты на прочность нашу прошла. Немножко, знаешь, мы тебе толстокожие сделали, да? То есть сплетням о себе ты готова их воспринимать. А это, между прочим, ну, вторая, наверное, медаль, вторая сторона популярности настоящая, если о тебе что-то там говорят. Правда?
2: Да, я, знаешь, очень люблю хейтеров. Я их ценю даже, больше скажу, потому что ничто не закаляет так, как хейт. И мне кажется, это неотъемлемая составляющая какой-то популярности.
1: Так даже... ты так говоришь, потому что не получала хейта.
2: Я получала очень много.
1: На
2: ты что? Тему? Мне говорили, что мой папа олигарх, причем многие до сих пор так говорят. Мне говорили, что я за все плачу, куда я попадаю, в том числе в Москву я попала благодаря деньгам, не знаю, папиным, каким. Никто, многие не верили там первое время, что где я, что все это нечестно, что все это я не сама. 10 лет я в профессии, и эти 10 лет, 5 лет в Беларуси, 5 лет в России, все своим трудом. Где-то мне немного помогала судьба, жизнь, не знаю. Но это такие подарки судьбы, которые есть у каждого в жизни.
1: Ну,
2: просто
1: да.
2: Кто-то их замечает, а кто-то нет. И, соответственно, все благодаря моим стараниям. Это я честной душой прям говорю. И всегда смотрю на хейтеров. И знаете, мне иногда, когда говорят, не получится у меня, не получится. Мне так хочется сделать, чтобы получилось. Вот это такая мотивация и играет, на самом деле, роль в моем становлении. Поэтому спасибо вам, хейтеры. Я передаю вам приветы. Вот, спасибо, что вы есть тоже.
1: Супер. Ну, а у нас в гостях Пушнова, и у нее получилось написать новый трек, и совсем скоро мы его услышим в живом исполнении.
0: Живой звук.

0: ей к лицу ее очаровательная улыбка, конечно же, ее прекрасные песни. У нас в гостях Пушнова, ведущая канала Муз-ТВ, белорусская исполнительница, живет на две страны, на две столицы, замуж вышла. В общем, что еще рассказать? Осталось поговорить про конкретно творчество и твои песни. Но скажи для начала, Анжелик, давай проверим, во-первых, что-нибудь скажи.
1: Раз-раз, всем
0: привет. Все работает, все хорошо, да.
1: Я заслушалась тебя, так классно про меня говоришь.
0: Говори, ты тоже поговори, да, мне тоже будет приятно. Слушай, кого в тебе на самом деле больше? Вот сейчас в процентном соотношении плюс-минус. Телеведущий или же певица?
1: Мне кажется, последние несколько лет все-таки ведущий было. 60 на 40, да, даже 70 на 30. Но сейчас уже певицы в данный момент, потому что если можно обратить внимание, каждый месяц, каждые полтора месяца я выпускаю новый трек. Так. Это машина, ее не остановить.
0: Это конвейер просто.
1: Конечно, вот. Также у меня завтра небольшой концерт, выступление в Минске. Спустя долгое время слушатели соскучились. Я готовлю классную программу. У нас будет час целый в 20:00. Приходите, руки вверх, бар, всех жду. Очень сильно люблю живой звук и люблю белорусов. Поэтому приходите, будет классно. Ну и, конечно же, впереди тоже у меня классные треки. Трек-эксперимент совсем скоро выйдет. Поэтому ударилась я в музыку, ударилась по полной. И сейчас все-таки, наверное, музыки во мне больше.
0: Ну, здорово, нам это очень, очень приятно даже слушать, потому что мы же радио, нам музыки как можно больше нужно, хорошей, качественной и интересной. Слушай, ну, вообще твоя карьера – это замечательный пример того, как вот упорный труд, да, все перетрут, как говорится. Что бы ты сейчас посоветовала начинающим артистам в Беларуси? Или не начинающим, но те, которые хотят выйти все-таки за рамки одной страны, даже, может быть, одного города?
1: Я, кстати, достаточно часто даю мастер-классы в Беларуси, в Минске, молодым ведущим, в том числе певцам. И мой совет всегда один. Оставайтесь с собой, найдите то самое, что вас отличает от других, свою изюминку, потому что все мы индивидуальны. То, что есть вас, нету больше ни в ком. В этом я уверена. Нужно найти это и развивать. Просто максимально вот эту свою изюминку вложить во что-то. Также быть настойчивыми. Вот, не навязчивыми, но настойчивыми. Так. И идти к своей мечте, не бояться писать, пробовать, не знаю, использовать все способы, напоминать о себе и о важным людям, писать в соцсетях. Это тоже работает. У меня сработало в том числе. Ну и, конечно же, не отступать от своей мечты. Если вы действительно этого сильно хотите, у вас горят глаза, то нельзя эту мечту отпускать.
0: Ну, я так понимаю, что у тебя сегодня премьера, да, новой песни?
1: Не так давно вышла песня,
0: не так давно.
1: Красивая.
0: Опиши тремя словами. Красивая еще.
1: Она очень полюбилась многим радиостанциям Минска, Беларуси.
0: Так.
1: Вот можно это?
0: Ага, да.
1: В одно слово какое-то. Она танцевальная, и она о любви.
0: И вот она вот скорая.
1: И это называется скорая, конечно.
0: Ну, предлагаю прямо сейчас послушать, друзья, новый, будущий, надеюсь, хитяра от Пушновой «Скорая».

0: Вау, Пушнова, друзья, запомните, премьера «Живой звук», скорая на МВ-радио. Слушайте, ну время пролетело очень быстро, пора уже нам говорить, на самом деле, до скорого.
1: Так быстро.
0: Да, действительно, слушай, ну спасибо тебе и за тебя, и за твое творчество. Желаем, чтобы, знаешь, все, что ты себе запланировала, все, о чем мечтаешь, обязательно сбывалось. Я знаю, что ты хочешь выпустить сборник своих стихов.
1: Ой, да.
0: Разведка донесла.
1: Да,
0: ну, а что тебе мешает, собственно говоря, непонятно нам до сих
1: сейчас
0: пор.
1: Сейчас концертиков несколько дам, и потом стихами займусь. Вот. Кстати, на концерте завтра тоже будут мои стихи.
0: Будешь говорить о жизни. Вот это все философские отступления, это мы знаем, чтобы перевести дух. Вот эти лайфхаки, вот это исполнители, мы это все знаем, но мы это и любим, конечно же, в том числе. Так что очень будем за тебя рады, если у тебя все будет получаться. И там, и сям, еще какую-нибудь столицу где-нибудь в мире освоишь, я уверена, тебе пока что хватит времени в сутках.
1: Спасибо большое за приглашение, у вас очень красиво, очень уютно, приятно. С такой диалог, все обо мне знают, так приятно находиться. У меня улыбка не сходила все это время. И спасибо всем слушателям, зрителям, которые были с нами.
0: Спасибо, пока.
1: Пока. Живой звук.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза?
2: А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
7: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
8: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе, в Минске плюс 14.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что происходит в экономике и почему не стоит спать в наушниках.
0: Новости.
1: Необходимо изучить работу игорного бизнеса в Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны. Он отметил, что реклама азартных онлайн-игр стала повсеместной. Потому Александр Лукашенко поручил правительству проанализировать обоснованность столь активного продвижения игорных компаний. Ответственным за

0: пропадало более чем в 30 населенных пунктах островного государства. Причиной ситуации называют технические неполадки на оборудовании. Отмечу, что это уже не первый серьезный блэкаут на Мальте за последние недели. Инфраструктура региона все чаще не справляется с ростом энергопотребления, особенно в туристический сезон. И к новостям в регионе. В Пуховичском районе пенсионерка получила ожоги при сжигании мусора. Женщина использовала бензин и произошла вспышка паров. Пострадавшую госпитализировали. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем. МЧС напоминает, для розжига запрещено использовать бензин и другие легко воспламеняющиеся жидкости, кроме специальных, а огонь нельзя оставлять без присмотра. И в завершении выпуска: сон в наушниках ведет к необратимой потере слуха. Об этом рассказали врачи. Даже тихий звук громкостью 50 дБ спустя 6 часов запускает гибель слуховых клеток. Особенно уязвимы дети и подростки. Специалисты отмечают, что проблемы со слухом также повышают риск когнитивных нарушений. Медики советуют не засыпать в наушниках и делать перерывы при их использовании.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Уже далее моя коллега Яна Довбенко снова расскажет вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: если вам, друзья, к середине этого четверга уже ничего особо большего-то и не надо, но разве что фильм или сериал выбрать на вечер достойный, то делайте громче, у меня кое-что для вас имеется.
1: Дневной сеанс.
0: Представьте ситуацию. Ребенок, пропавший без вести много лет назад, неожиданно возвращается домой, но там ему уже не очень-то и рады. И причины для этого почти сверхъестественные. А узнать о них можно из сериала «Семья». Он начинается как чудо. Пропавший 12 лет назад Адам Уоррен возвращается домой. Тест подтверждает его личность, но вместо слез радости – холод, недоверие и паника у всех родственников. Главный вопрос – это на самом деле он или самозванец держит нас в напряжении все 12 серий. Создатели мастерски заставляют менять мнение, но прежде чем дальше, тем яснее. Настоящая драма не в этом. Страшнее то, что семья успела переписать историю без него. Мать строит политическую карьеру на его гибели, брат тонет в чувстве вины, отец живет двойной жизнью. Возвращение Адама разрушает хрупкую ложь, которую они возводили на протяжении стольких лет. Ну что сказать, актеры великолепны, особенно Джоан Аллен, ее ледяной взгляд пробирает тут до дрожи, атмосфера давящая, липкая, как и положено в хорошем триллере. Стоит смотреть, если любите мрачные семейные драмы с детективным оттенком. Напомню, это все было о сериале «Семья».
1: Дневной сеанс.

0: МВ Радио. Осень шелестит на МВ Радио.
1: И вот как шелестит сегодня сентябрь, по мнению наших синоптиков. По данным Белгидромета, облачно с прояснениями по Беларуси, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный с переходом на западный умеренный, местами сильный, порывистый. Температура воздуха максимальная от плюс 16 по северо-западу до плюс 30 по юго-востоку. В Минске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер южный с переходом на западный умеренный, температура воздуха вечером плюс 14-16.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: отличный девиз от группы Ума Турман. В любой непонятной ситуации не стой, танцуй, в том числе с работы домой. Мне как раз пора этим заняться и попрощаться с вами до завтра. Я, Ника Романова, появлюсь здесь в пятницу ровно в полдень. Но чтобы вы не скучали, вместо себя оставляю как дома шоу в лице Вики Красовской и Владимира Николаевича. Желаю всем отличного продолжения и завершения этого дня.
1: Между делом.

0: реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай. МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 23 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, что наиболее важно для белорусов и как развиваются технологии в космосе.
0: Новости.
1: Департамент охраны МВД сможет лицензировать услуги по монтажу и обслуживанию домофонов. Об этом рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков по итогам совещания у президента Беларуси. Глава ведомства уверен, что структура сможет обеспечить достойное качество как поставляемой техники, так и ее обслуживания. Корректировки должны оформить на законодательном уровне в скором времени. Тогда департамент будет выдавать компаниям разрешение на монтаж домофонов.
0: К новостям в мире.
1: Латвия намерена получить от Евросоюза 7 миллиардов евро в течение 7 лет на укрепление восточной границы. Об этом заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс. Всего с 2022 года Латвия уже направила более 1 миллиарда евро на эти цели. Однако не получила полноценной поддержки от профильного фонда сообщества. В 2027 году страна потратит на оборону 5% ВВП. Однако сумма может вырасти с учетом мер внутренней безопасности. Самой важной темой жизни белорусов является их здоровье. Соответствующий опрос провела одна из исследовательских организаций нашей страны. Специалисты изучили мнение примерно 2000 человек из разных регионов республики. Около 80% респондентов ответили, что уделяют больше всего внимания своему состоянию. Также примерно 2/3 людей назвали важными для себя темы семьи, денег, душевного покоя и самореализации. Новостям регионов. Конкурс на лучшую соломенную фигуру стартовал в Минской области. Об этом сообщили власти центрального региона. В соревновании принимают участие почти все районы Минской области. Победители получат денежное вознаграждение от 50 до 70 базовых величин. Отдать голос за фаворита могут все желающие до 17 сентября. Победителю онлайн-голосования также вручат дипломы и 50 базовых величин.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию, днем от 14 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: Сегодня весь интернет гремит самым быстрым рецептом тирамису. На весь десерт понадобится всего несколько простых ингредиентов. Рисовые хлебцы раз, окунают в холодный кофе, затем выкладывают слоями с греческим йогуртом и ванилью два, и три сверху немного посыпают какао. И вот десерт готов примерно за минуту. А пока ждете, проверьте еще один вирусный тренд со своими питомцами.
1: Смотрим.
3: В сети появился очень милый тренд. Хозяева котов показывают пушистым фокус с огнем. Для этого прямо на глазах питомцев поджигают пиробумагу, которая сгорает и эффектно взымает вверх. Питомцы с удивлением глазеют на такой трюк. Если хотите повторить, можно использовать даже чайные пакетики. Ну что, срочно идем тестировать.
1: Слушаем.
3: И горячая новинка в нашем эфире. Певица Beer Wolf, она же Валерия Василевская, кто не знал, теперь вы знаете, презентовала официальный саундтрек нового сезона КХЛ. Трек заряжен на победу, отсюда и название «Победа за мной», а также вдохновлен накалом борьбы и интриги, которая присуща каждому хоккейному сезону. Ну и, конечно, в этот четверг победа будет тоже за нами. Давайте послушаем.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: 97.4 FM.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
1: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько детей хотят иметь белорусы и что помогло сократить заказы вредных блюд.
1: Новости.
2: Президент Беларуси обозначил подходы по вопросу лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Александр Лукашенко отметил, что государство последовательно регулирует эту сферу. Глава государства подчеркнул, необходимо обеспечить равные условия для государственных и частных организаций. Президент отметил, что сфера образования является государствообразующей и будет регулироваться с учетом национальных интересов. Также он поручил доложить, как лицензирование уже показало себя на практике и определить, четкие критерии для всех. Большинство белорусов планируют иметь двух детей. Соответствующий опрос провела одна из исследовательских организаций нашей страны. Специалисты изучили мнение примерно 2000 человек из разных регионов республики. Так, около 44% респондентов ответили, что хотели бы двоих детей с учетом реальных обстоятельств. Также примерно четверть людей назвали важным для себя одного ребенка, а 12% хотели бы вырастить троих.
1: К новостям в мире.
2: Экономика Польши потеряла более 110 миллиардов евро из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Центральное статуправление европейской страны. Больше всего пострадали домохозяйства. Они потеряли около 80 миллиардов долларов в эквиваленте. Значительно выросли и расходы на оборону. Отмечу, сейчас в Польше проживают более 950 тысяч украинских беженцев. Власти чаще фиксируют правонарушения и агрессивные действия в отношении граждан Украины. К новостям регионов. Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси. На связь с жителями нашей страны выйдут различные чиновники в эту субботу. Например, в Минобласполкоме на другом конце провода можно будет услышать заместителя председателя ведомства Виктора Рагузского. Он ответит на волнующие вопросы граждан с 9 до 12 часов. Номер для связи можно найти на сайте Минобласполкома. И в завершение выпуска. Маленькая этикетка в меню ресторана изменила заказ 10 тысяч человек. Соответствующее исследование провели американские специалисты. Речь идет об упоминании экологического вреда блюда. Так, доля вредных заказов снизилась почти на 15%. Эффект оказался заметнее среди людей, которые уже обеспокоены климатическими проблемами. Исследование проводилось онлайн. Ученые намерены проверить результаты в реальных ресторанах.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом.

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Привет всем, кто поймал нашу теплую волну в эфире Минского радио. Как обычно, как дома шоу. Ну и я могу сказать только одно. Те люди, которые умеют, я сейчас показываю на себя и на мою соведущую, действительно любой осенний лед разбить. Это Вика Красовская и Владимир Николаевичек. Сентябрь за окном уже вовсю диктует свои правила. Но мы объявляем бойкот хандре и одеялам.
2: Всем привет, Володь. А ты знал, да, что шорох капель — это природный антидепрессант?
1: Ух ты.
2: Ученые доказали, уникальный запах мокрой земли и листьев, петрикор называется, мгновенно снимает стресс после работы дня. А еще в прохладные осенние вечера наш мозг начинает работать на максимуме. Так что концентрация сейчас просто космос.
1: Да, значит, даже те люди, которые не подошли к радиоприемникам, все равно нас слышат.
2: Обязательно, потому что мы везде. Мы вместе с вами. Кстати, онлайн тоже можно найти Минскую волну.
1: Да.
2: mvolna.by. Заходите на наш сайт или скачивайте приложение Radio Player Беларусь.
1: В общем, так. Скажу следующее. Четверг, и мы из него выкачаем максимум.
2: Хочет он этого или нет?
1: Да.
2: А, кстати, вы будете иметь возможность выиграть подарки.
1: Да.
2: Раз уж мы будем выкачивать, то будем рассказывать, что. Например, сертификат в Pixel Land разыграем через несколько минут в игре «Перепелка».
1: Так что оставайтесь с нами.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Новое радио. Перепелка.
1: Ну что, солнышко вышло из-за тучи, это говорит о том, что пора спеть песню, а точнее выиграть билеты в Пиксиленд и насладиться уникальным контентом.
2: Наш язык могуч, я просто хотел добавить, по стихам сегодня прошли.
1: Вот как, мы с тобой тучи могучие.
2: Да, прям Иванушки... Пошли в коридор.
1: В общем, мы с Володей умеем, можем, практикуем. Но, напоминаю, партнер нашего розыгрыша компании Pixieland. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland, ТРЦ Червинский, третий этаж. Без выходных с 10 утра до 10 вечера.
2: Прекрасно. Я так понимаю, что все-таки кто-то будет сегодня обрадован. Чем? Во-первых, услышит хорошую перепелку. У нас сегодня работает с нами искусственный интеллект Айлон, и мы попросили что-нибудь космическое придумать такое. Mm-hmm. Ну, может быть, он найдет какого-нибудь космического исполнителя или исполнительницу, возьмет музыкальный фрагмент, изменит по-своему, только с одним условием. Не меняет текст. Музыку любую может сделать. Ваша задача. Услышать сейчас музыкальную композицию, узнать, кто в оригинале ее исполнял, ну и, естественно, прислать к нам по номеру 8029-1010-307 свое сообщение и не забыть исполнителя или исполнительницу и название композиции. Дальше скажет Вика нам, какой же номер сегодня будет победный.
1: Ну, я связалась с космическими персонажами, они сказали мне 10. Я спорить не буду, тем более Айлон у нас главный.
2: Да, пришелец.
1: По вахте этой. И сегодня без пришельцев мы не обойдемся. Давайте слушать задание.

0: песен, которая завирусилась в американском ТикТоке,
1: да.
0: Российская исполнительница, которая иногда общается с пришельцами. Думаю, что вы уже поняли, о ком идет речь. Присылайте ваши правильные ответы.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Одно из лучших хозяйств Воложенского района «Агродубинское» поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: МВ-радио. Перепелка.
1: А я тебе могу сказать о том, что я уже нашел победителя в нашей перепелке. Но перед этим нужно ж еще раз так получить удовольствие от того, что нам искусственный интеллект Айлон написал.
2: Да, сегодня у нас немного космический эфир, потому что мы нашли связь с пришельцами.
1: Да.
2: Все работает, все налажено. Осталось только включить песню.
1: У нас красный телефон с одной кнопкой.
2: Есть, есть все у нас, друзья. Это не шутки. Давайте слушать задание. Значит, искусственный интеллект переделал популярный хит. Мы включили в эфире, вы догадались, прислали ответы, и победитель найден. Но на всякий случай мы напомним, как это было.
0: Перепелка.

0: Володей здесь точно не одним. Как мы уже сказали, у нас и есть свои знакомые пришельцы благодаря этой певице, которая неоднократно утверждала, что она с ними общается. А у нас, как говорится, работает теория одного рукопожатия. Если она знает, то и мы знаем.
1: Абсолютно верно.
0: Слушаем правильный ответ.
2: Оригинал.

0: конечно, это Катя Лель, это песня «Муси Пуси», под которую кружились, вертелись все в ТикТоке.
1: Вот, это «Муси Пуси», это же вот ей как раз-таки, это же иностранный язык, точнее, межпланетный. Тот зеленый с черными глазами ей подсказал. И когда она только начинает «Муси Пуси» петь, она пытается захватить всю планету.
0: Она уже захвачена. Володь, ты просто не знаешь об этом.
1: А, я проспал.
0: Пришельцы, они с ней связались, через нее передали информацию, и теперь мы ее слушаем.
1: Так вот я к чему.
0: И мы уже поражены этим вирусом.
1: Мы зомбированы. Но могу сказать о том, что зомбирование снимается когда? Правильно, в пятницу вечером. Ну, а все остальное для нас, по-моему, абсолютно неинтересно. Интересно только одно, что у нас есть победитель. 10-й правильный ответ был от Любови. Вот, Любовь, 7509. Это 4 последние цифры ее номера телефона. Мы вас поздравляем. Вы тоже, как и мы, знаете инопланетный язык.
0: И это прекрасно, потому что в Пикселенде он вам пригодится. А это, на секундочку, развлекательный центр для всей семьи. Там и комната зеркальных шаров, и бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пикселенд, ТРЦ Червинский, 3-й этаж. Без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Да, это вот как раз-таки то, что порадует, да, Любовь? Ну, а нас еще порадует одно. Ты знаешь, появилось, ну, вроде есть 8, да, чудо света, да.
0: Ну, я не считала, я на всех не была. А в если общем, я не была, это не считается.
1: О, значит, тогда это будет первое чудо света для тебя. Мы очень скоро перенесемся в один из оазисов, который стоил громадных денег и, кстати, очень красивый.
2: Как дома шоу на МВ-радио. Трек с белорусским акцентом.

0: Новое радио. Минск 97.4 FM. В курсе дела.
1: Я скажу всем добрый вечер уже официально. Если вы сейчас стоите в душных пробках среди асфальта, бетона и выхлопных газов, то следующая новость специально для вас, чтобы вы окончательно позавидовали жителям Сингапура. Вик, привет, кстати, тебе тоже. Mm-hmm. И могу тебе сказать о том, что только одно. У меня к тебе вопрос. У тебя вообще что-нибудь на подоконнике растет?
2: У меня много чего растет, но и чахнет потихоньку по разным причинам. А что, меня хотят назначить главным садовником?
1: Да, практически, только, понимаешь, надо до Сингапура еще доехать. Вот там как раз-таки построили отель «Оазис Донтаун». Небоскреб высотой в 190 метров, который полностью укутан растениями и лианами. Там растет 21 вид флоры. Понимаешь, здание буквально вот цветет круглый год, меняет цвета. А главное, эти заросли работают как естественный кондиционер, снижая температуру внутри. Вот так вот.
2: Ну, это же мечта любого ленивого дачника. Никаких тебе грядок. Просто живешь на 25 этаже, у тебя за окном пролетает бабочка и зреет какой-нибудь экзотический плод. Но у меня один вопрос, Володя. А как они борются с насекомыми? Вот ты представь только себе. Открываешь окно на высоте птичьего полета, а к тебе в номер залетает сингапурский комар размером с кулак и говорит: добро пожаловать в экосреду, бро.
1: Ну, с другой стороны, могу тебе сказать, кондиционер включать не надо, экономия. Mm-hmm. Кстати, это здание, мы говорили с тобой по поводу 8 чудес света или 7 чудес света, там, да?
2: Официально существует 7 чудес света.
1: Вот.
2: А все, что новое придумывают, часто называют 8-м чудом света.
1: Вот это как раз-таки практически назвали. Живой, дышащий организм. Представляешь, строители так и говорят, что сквозные сады заменяют душные холлы.
2: Ой, Володь, ну я таки вижу, ты просыпаешься утром. Ну, я понимаю, что это отель, да? Хочешь подойти к шведскому столу, а дорогу к омлету тебе преградили разросшиеся лианы. Приходится прорубать путь мачете, понимаешь? Зато какой фитнес, сразу же полное слияние с дикой природой посреди мегаполиса.
1: Да, будем снимать пятую часть Джуманджи. Вот так вот.
2: Ну, я, честно говоря, побаиваюсь. Меня всегда настораживают вот эти суперсовременные решения. Плюс небоскреб, плюс я всегда представляю, как это сложно мыть окна, но это не моя проблема, это проблема Сингапура.
1: Я про это же, но с другой стороны, интересная новость, которая, по-моему, многих заинтересовала, меня точно, как ты?
2: Я вообще жду новостей от Яны Довбенко, совершенно другого характера, мне они как-то вот ближе к их сердцу, как говорится. Ну а вы оставайтесь вместе с нами, мы чуть позже вернемся в эфир, расскажем, есть ли пробки, и разыграем билеты на выставку, которая называется «Небо-река».
1: Оставайтесь с нами.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: When I spent the summer on you.
1: Осень шелестит на МВ Радио.

0: Реклама. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
2: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
3: Истина в «Минской правде».
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Первое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в ней, Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, где предпочитают жить белорусы и какой рекорд зафиксировали в августе.
0: Новости.
1: Максимальные цены на основные виды плодовощной продукции на межсезонный период установили в Беларуси. Соответствующее постановление приняли в Министерстве сельского хозяйства. Например, цены на картофель, морковь и свеклу будут варьироваться в пределах от 66 до 94 копеек за килограмм. Самым дорогим товаром станут яблоки с максимальной стоимостью более 3 рублей. Новые цены будут действовать с 15 ноября до конца мая 2027 года. Большинство белорусов не хотели бы уехать на постоянное место жительства за границу. Соответствующий опрос провела одна из исследовательских организаций нашей страны. Специалисты изучили мнение примерно 2000 человек из разных регионов республики. Только около 2% респондентов ответили, что хотели бы переехать. При этом почти половина опрошенных хотели бы выезжать за границу только для туризма или отдыха.
0: К новостям в мире.
1: Вооруженные силы Канады начинают крупнейшую реорганизацию более чем за 30 лет, об этом сообщает ТАСС. Раньше канадская армия состояла из 4 дивизий по географическому принципу. Теперь структура будет включать 3 дивизии. Военные группы будут отвечать за боевые действия за рубежом, оборону страны и поддержку инфраструктуры. Канада также стремится снизить зависимость от США в обороне и увеличивает военные расходы. К новостям регионов. Помощник президента Беларуси, инспектор по Минской области Александр Кохан провел выездной прием граждан в Клецке. Встреча состоялась в местном райисполкоме. В центре внимания были вопросы бесплатного обеспечения ветерана труда необходимым инсулином, ремонта дорожного покрытия в деревне Сухличи, также возобновление работы районного музея. Представитель власти дал конструктивное поручение и предложение по всем обращениям. Он взял решение озвученных проблем на личный контроль. И в завершение выпуска. Минувший август стал самым жарким месяцем за все время наблюдений в масштабах планеты. Соответствующий отчет выпустила Европейская метеорологическая служба «Коперник». По словам специалистов, средняя температура воздуха на Земле в изучаемом периоде составила почти 17 градусов по Цельсию. Такой показатель является самым высоким за последние 170 лет. Наиболее сложной была ситуация в Европе. Ученые подчеркивают, повышение температуры уже вызывает масштабное обмеление рек, дефицит воды и гибель тысяч людей. Потому исследователи призывают государства бороться с изменением климата.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Обстановка на дорогах.
1: Автомобилисты, вам отдельный привет. Мы с Володей знаем чуточку больше, потому что сервис Яндекс вместе с нами двигается по стране, а точнее по столице.
2: Это точно.
1: 7 баллов, друзья, достаточно много, но все же будьте внимательны на Партизанском проспекте. Там очень серьезный затор в районе улицы Ванева. И далее я вижу, если передвигаться к центру города, улица Аранская, улица Маяковского, улица Свердлова, все, что в сторону вокзала, заторы и частично даже есть ДТП. Улица Ленина, проспект Независимости, на Первомайской серьезная пробка, в районе площади Победы еще больше, Янки Купалы, Богдановича. На Машерова очень-очень длинная пробка, и на пересечении с проспектом Победителей тоже имеется затруднение движения. Район Притыцкого, со Скрыганова сложно выехать на Кальварийскую, ну и в районе Пушкинская традиционная пробка имеется.
2: Ну, а я могу сказать о том, что, ну, продолжая твой спич, Партизанский проспект действительно и внешняя, и внутренняя кольцевая из-за дорожных работ стоит абсолютно, и еще здесь ДТП по внешней кольцевой. Дальше у нас есть небольшое затруднение, это у нас Игуменский тракт и практически до Малиновки внутренняя кольцевая. И еще один вопрос, как обычно он, ну, не рассасывается, к сожалению, в это время суток, это Даугиновский тракт, внешняя кольцевая и практически до проспекта Победителей. Вот он идет даже до Тимирязева. Все остальное зеленый свет, и можно двигаться с разрешенной скоростью.
1: Ну, а мы разрешаем себе этим вечером съесть пирожки с яблоками, корицей и тыквой, потому что это будет рецепт, который мы озвучим буквально через несколько минут в игре «Что не так у шефа», и разыграем билеты на выставку «Небо-река».
0: Обстановка на дороге.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Люблю я оставаться на волне лета, и могу тебе сказать о том, что даже наши слушатели могут выиграть сегодня поход на выставку, и причем два билета. Выставка называется «Небо-река». Она продлена до 8 ноября. И там, кстати, будет это последний сезон в Минске, и, к сожалению, больше не повторится. Поэтому успейте сейчас уже прям-таки побывать на «Небо-река». Это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и, конечно же, сказочная атмосфера. Выставка находится в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. Итак, у нас есть два билета.
2: Билета на выставку, которую вы обязаны посетить, в которой вы обязаны побывать, потому что это, опять же, некая дань летнему сезону.
1: Вот.
2: Потому что именно летом это все происходило, все это зарождалось. Ну, а мы все равно, так или иначе, оказываемся уже в осенне-зимнем сезоне. Как бы мы уже все зимние куртки купили, сапоги присматривали.
1: Да, видел я сегодня уже, на самом деле, действительно, в пуховиках таких, знаешь. А, это нет, не пуховик называется.
2: Это демисезонная куртка. Куртка балоньевая.
1: Ой, спасибо, королева, обучила.
2: Но я еще все-таки в летнем сезоне. Мы в футболках с Володей.
1: Если бы вы видели, в какой она футболочке.
2: Я немножко 80-м отдаю реверанс.
1: Да.
2: Такой, потому что мне нравится эстетика этого времени. Но не об этом мы говорим. Модный приговор чуточку позже будет.
1: Ладно, мы все равно же будем готовить пирожки. А это как раз-таки самое любимое блюдо, правильно?
2: Да.
1: И 80-х, и 70-х, и прошлого, и позапрошлого.
2: И мы, дети 90-х, обожали что-то готовить на кухне.
1: Правда.
2: Ну, потому что на полках не так много было изобилия, как сейчас. И то самое печенье, пирожки и булочки, это мы занимали все свои вечера.
1: Могли своими руками сделать, конечно.
2: Поэтому осенние пирожки с сочным яблоком, тыквой и корицей будем готовить сегодня. Но секрет у меня есть. В нежном творожном тесте. Потому что оно легче дрожжевого, долго не черствеет и для фигуры полезнее.
1: Итак, снова про ПП.
2: Про ПП мы еще позже поговорим, а я расскажу правила игры, что не так уж и. Я читаю рецепт этого блюда, добавляю, как всегда, что-то лишнее. Вы догадываетесь и присылаете ответы в Viber либо Telegram по номеру 8029-1010-307.
1: Ну а 10-е правильное сообщение будет победным.
2: Все просто, все понятно. Абсолютно. Я уверена, что вы справитесь.
0: Что не так у шефа?
2: Для теста нам понадобится творог, яйца, мука, разрыхлитель, сахар, соль, яблоки, лучше кислые, тыква, горох, корица, сливочное масло, мед или сахар. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: По-настоящему домашний рецепт сегодня прозвучал в нашей игре «Что не так у шефа?». Мы готовили осенние пирожки с сочными яблоками, тыквой и корицей. Этот аромат, который ассоциируется исключительно с домашним уютом, потому что есть такой фактор, как ароматерапия. Когда ты готовишь корицу в сочетании с запекающимися яблоками, выделяются особые эфирные масла, которые на подсознательном уровне ассоциируются у человека с безопасностью, домашним уютом и теплом. Я тебе расскажу еще, даже многие риэлторы предлагают перед продажей квартиры дома печь что-то с ванилином, яблоками, корицей. То есть человек заходит, и ему сразу хорошо.
2: Вот спроси меня, почему я молчу.
1: Ты не можешь говорить?
2: От этого запаха, что в студии у нас стоит, конечно, не могу говорить. Ну, как мне проглотить все это сейчас?
1: Не знаю, но еще я добавила тыкву, потому что все не знают, как ее использовать и что с ней делать, потому что она кочует, как кабачок, из одной квартиры в другую, а потом...
2: Перекатываем, да.
1: Но рассказываю, что яркий оранжевый цвет благодаря бета-каротину находится там, и в ней содержится триптофан. Это та самая аминокислота, из которой наш организм вырабатывает серотонин, а он является гормоном счастье. Так что эти пирожки идеальное, абсолютно легальное лекарство от осенней хандры.
2: И ешьте тыкву, называется. Да. Ну, а я могу сказать о том, что у нас было правильное... Вообще, на самом деле, у нас 100% попадание. Тут уже просто приятно говорить о том, что наши слушатели знают, как готовить вот эти пирожки. Понимаешь? И вот твой этот ингредиент музыкальный, горох, он туда никак не должен был попасть.
1: А
2: ну,
1: я
2: если
1: думала,
2: случайно.
1: Запутаю, вдруг кто-то подумает, что горох, когда добавляешь в пирожки,
2: эх, хорошо.
1: Он же сытный такой
2: Конечно, пирож прям-таки сытный-сытный.
1: А я думаю, что и существуют такие пирожки с горохом.
2: С горохом?
1: Я думаю, да. Ну, я проверю, Вика, обязательно.
2: Хорош фантазировать, я тебя прошу.
1: Юлия Высоцкая меня должна бояться.
2: В общем, я могу сказать, что 10-е правильное сообщение пришло от Ивана. 6-3-6-2. Это последние 4 цифры его номера телефона. И Ивану я отправляю, точнее не я, а наши менеджеры будут звонить. И, конечно же, слушай, ну я после этих пирожков, может, даже рекламу не могу читать.
1: Читай,
2: ну ладно, все читаю. В общем,
1: работа.
2: Да, моя работа. Скажу только одно, что, во-первых, 2 билета Ивану достается. Во-вторых, естественно, он отправляется на выставку «Небо-река», которая продлилась до 8 ноября. Там 2300 квадратов, текущие реки, играет живая музыка, завораживающие декорации. В общем, на самом деле, это действительно та локация, где можно вспомнить, как хорошо летом, как хорошо, когда вы видите воду, как интересно слушать что-то, ну, наверное, такое, то, что трогает струны души. В общем, все это на этой выставке, и что самое интересное, до 8 ноября.
1: Ну, а мы через несколько минут вернемся и расскажем, где, по какой дороге проехался Красный Запорожец.
2: Точно.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек

0: Итак, в курсе дела, как обычно, интересные истории или какие-то новости, которые происходят. Так вот, друзья, добрый вечер всем тем, кто медленно, но верно движется в вечернем потоке машин. Вик, привет тебе тоже. Мы не виделись минут 7. Mm-hmm. Вот, слушай, скажи мне, пожалуйста, ты веришь в телепортацию? Ну или хотя бы в то, что на машине можно уехать в глубокое прошлое?
1: Слушай, ну вообще но. Реально. А что, открыли новый портал какой-то?
0: Да, почти. Недалеко, знаешь, от нас. Настоящий исторический прорыв. Россия и КНДР официально открыли первый в истории автомобильный мост через реку Туманную. Mm-hmm. Вот, да, все, эпоха поездов закончилась. Теперь Пхеньян стал ближе. Можно прыгнуть в авто и ехать за порцией северокорейской колорита. Mm-hmm. Северокорейского вот этого, да.
1: Володя, ты видел, какая машина возглавила эту историческую праздничную колонну? Mm-hmm. Официально первым автомобилем, который переехал мост, стал красный Запорожец 1980 года выпуска. Представляешь, красный ушастый ЗАЗ.
0: Да. Ты знаешь, что я могу тебе сказать, что мой отец был таким владельцем такого ЗАСа. Mm-hmm. Так вот, на самом деле это машина советского героя Якова Навинченко. И в честь которого, кстати, назвали мост. За рулем сидел его внук. Но согласитесь, выбор транспорта просто на 5 баллов. Северокорейские пограничники, наверное, выстроились по струнке, смотрят на этот люксовый советский спорткар и такие думают: «Вау, вот это русские технологии! Какая обтекаемость! Какой рев мотора!»
1: Ну, а за Запорожцем, кстати, скромно плелись современные грузовики. Но зато теперь у туристов появился новый незабываемый маршрут автопутешествия в КНДР. Ну, главное тут еще навигатор настроить.
0: Тут самое главное, что все это без интернета. Кстати, западные аналитики уже бьют тревогу. Говорят, что поезда со спутников отслеживать легко, а вот колонну запорожцев,
1: фур
0: практически невозможно. Вот так вот. А знаешь, что мешает? Мешает туман реки Туманной.
1: А им всегда что-то будет мешать, понимаешь? И люди находят причину, чтобы что-то не сделать.
0: Да.
1: Вот захотели, запорожцы отправили во главе, и кто помешал?
0: Да никто. Ты что, это ушастый Феррари просто порвет всех на старте.
1: Вот именно. Друзья, мы тут с Володей новости читаем и веселим. И вообще, 80-й год, он какой-то вот основополагающий.
0: Согласен.
1: Видишь, я люблю 80-е, мы с тобой уже обсуждали эту тему. Мода возвращается на 80-е.
0: Мы с тобой смотрели открытие Олимпиады 80-го года, да? Потом закрытие и плакали тоже вместе, когда Мишка улетал. Так вот, 80-е как раз это прорыв, действительно. Железный занавес был поднят, чуть-чуть, немножко. И в страну действительно потекло очень много нового. И как раз-таки оно там и осело. А сейчас все возвращается. Я вижу эту моду и думаю: ух ты, я ж в первом классе в таком ходил.
1: У меня маленькая сносочка. В 80-м я смотрела Олимпиаду из какого-то другого пространства.
0: Да ладно,
1: не родилась.
0: Еще не задумали.
1: Но мы задумали, что в студии появится совсем скоро Ян Довбенко, расскажет нам новости. А вы не забывайте подписываться на наши соцсети. Находите в Инстаграме, в ТикТоке, в Одноклассниках, ВК. Не забывайте про YouTube-канал. У нас там тоже актуальные, интересные новости и проекты выходят. Вы сможете
0: наши звезды появляются,
1: суперзвезд, которые приходят в эфирную студию. Много проектов, такие как «Булавка», «Живой звук» с Никой Романовой.
0: Здрасте вам, пожалуйста. А день рождения?
1: День рождения отгремело на всю страну. Обязательно зайдите, поставьте лайки, посмотрите, как выглядит ведущий, когда микрофоны выключены и вообще, чем мы здесь занимаемся. В общем, всегда весь как в эфире, так и за его пределами.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Сколько можно?
3: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
4: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank Hoco и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
3: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Сочное, малиновое, Минск.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как белорусы оценивают свое материальное положение и что обнаружили в Узбекистане.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о создании Академии интеллектуальных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Учреждение начнет подготовку специалистов в области естественных наук и цифровых технологий с 1 сентября 2027 года. Для приема предусмотрен республиканский конкурс. В нем смогут участвовать выпускники школ, студенты и специалисты предприятий. Обучение будет практикоориентированным с решением реальных производственных задач. Координировать работу Академии будет наблюдательный совет во главе с министром образования. Большинство белорусов оценивают свое материальное положение как приемлемое. Соответствующий опрос провела одна из исследовательских организаций нашей страны. Специалисты изучили мнение примерно 2000 человек из разных регионов республики. Граждане признают и ценят результаты социальной политики государства. Треть респондентов используют рассрочку или кредит. При этом жители села оценивают свое благополучие выше, чем минчане.
0: К новостям в мире.
1: Украина ввела специальный пограничный режим на участках вдоль границы с Белоруссией и Россией. Об этом сообщили в Госпогранслужбе страны. Режим действует на период военного положения в полосе шириной 1 километр. В этой зоне запрещены свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение людей. Также запрещены работы, не связанные с обороной или охраной границы. В Киеве объясняют меры необходимостью усиления обороноспособности и возможным использованием территории Беларуси для дестабилизации. К новостям регионов. Республиканская акция «Беларусь-1» прошла в Слуцке и Любани. Мероприятие организовали на базе государственных колледжей. Спикерами выступили молодые лидеры общественных объединений. Участники обсудили историческую справедливость и важность единства семьи, народа и нации. Такой формат помогает молодежи активно включаться в беседу. Они также узнают новые факты из истории становления государства. И в завершение выпуска. Остатки дворцового комплекса 8 века обнаружили в Узбекистане. Сооружение находилось внутри укрепленной цитадели и могло служить резиденцией местных правителей. В одном из помещений исследователи нашли фрагменты древних скульптур. Дворец существовал в период арабской экспансии. Находка поможет ученым понять устройство городов и управление в Центральной Азии раннего средневековья.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля и 55 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио.
1: Around the world.

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну давай, начинай. Ты у меня любишь, понимаешь ли, поговорить о правильном питании и обо всем том, что оттуда вытекает. Или же наоборот, что втекает.
2: Поговорить я люблю. Даже знакома с людьми, которые придерживаются правильного питания.
1: Да, я тоже ее знаю.
2: Мы пока дышим одним общим воздухом, но так или иначе это проникает под кожу.
1: Правда.
2: И ты иногда заглядываешь продукты, ну, точнее, переворачиваешь, не смотришь не просто дату, mm-hmm. да, а смотришь КБЖУ известные.
1: Все вот это вот то, что там всякие ешки, отсутствие, значит,
2: это
1: всего.
2: Это другое. Нет, я такого еще не дошла. Я
1: серьезно?
2: Пока на уровне посчитать белки, жиры, углеводы. Ну, хотя бы я знаю, сколько я съедаю в день примерно.
1: Ну и что ты мне можешь сказать?
2: Что я хочу сказать?
1: Да.
2: Я считаю, вот, что этот вопрос нужно поднять для нашей широкой аудитории. В общем, ПП – это реальный залог здоровья. Или просто модное мучение за большие деньги. Как вы питаетесь? Обращаете ли вы внимание на свои продукты, которые у вас в холодильнике, у вас на столе? Либо вы, ну, интуитивно питаетесь. Сегодня хочу пиццу, завтра фастфуд, послезавтра

0: у меня будет, я не знаю, день мороженого. И не думайте о том, чем насыщаете свой организм, и не думайте о будущем, что с твоим организмом произойдет через некоторые годы.
1: Ну, подожди, ты уже так критично подходишь.
0: Да, я глобально, фундаментально подхожу к своему здоровью.
1: Прям, ну, во-первых, я не знаю ни одного человека, который ходил бы вот в магазине с этой корзинкой и так просто, просто брал и рукой так сметал бы все это в эту корзинку и все. Нет, естественно, ты смотришь же, правильно? Угу. Ну, на продукты, которые покупаешь. Просто бывает так, что ты привык к одному продукту и просто не хочешь с него спрыгивать. Угу. Ну вот. А тебе предлагают другое. Типа там, вот, меньше белка или там что-то, меньше углеводов. В общем, и ты понимаешь, или тебя дурят, или действительно это интересная продукция какого-то там нового завода, который пытается на тебе же вот поднять свой рейтинг.
0: Нет, ну маркетологи давно уже шагнули, им большое спасибо за то, что мы стали покупать.
1: Пока я им не говорю это.
0: Ну в целом, посмотри, на полках, на прилавках наших магазинов мы видим большое содержание продуктов, где написано «белок».
1: Да.
0: Где много белка, все понимают, что все не добирают белок, все на это, ну прям супер стали концентрировать внимание, я посчитала, что я тоже белка не добираю, ты, скорее всего, тоже.
1: Да, да.
0: Мы едим одни углеводы,
1: конечно.
0: И это все плохо, вредно, и вообще, как это возможно? Но я вспомнила наше ПП бабушек.
1: Угу.
0: Бабушек, которые кормили дедушек. Рассказываю. Недавно смотрела комика известного, и он говорит, ну, что бабушки говорят, вот вы едите свои чипсы, это все вредное. А она кормит дедушку помидорами. Она говорит, ой, а что такие вкусные? Говорит, а я сахар туда добавила. А у дедушки там уже, как говорится...
1: вторая стадия.
0: Да.
1: Вот, сахарного диабета, да.
0: Это, знаешь, вот как подлог немножко понятий, что бабушкин борщ или жирная вот эта пища, которую она всегда готовит, она наваристая, она, конечно, сытная, она калорийная, она очень вкусная. Но там тоже азожа практически ничего нет.
1: Нет, почему? Потому что ели-то один раз в день, пойми, тогда... Потому что все остальное время не успевали.
0: Ну, не верю, ну как-то один раз.
1: Ну, вот так вот.
0: Ну, неправда. Утром с семьей садились, ели и вечером. Ну, в обед, может быть, какие-то были перекусы, потому что в поле работали.
1: Вот, а я тебе просто по что говорю, что, в принципе, ели один раз в день, но весь день.
0: Это, Володь, совершенно другое ПП. В общем, мы обсуждаем. Вы за ПП, вот это реально правда о здоровье, о том, что нужно считать калории.
1: Это новая книга, да.
0: Либо все-таки это маркетинг, который навязан вот всеми средствами массовой информации, блогерами, людьми, которые на этом зарабатывают сумасшедшие деньги. Да, они являются рекламой ходячей. У них прекрасное тело, они великолепно выглядят. Но для всех ли это работает? И надо или отдавать баснословные деньги на то, чтобы правильно питаться.
1: В общем, 8-0-29-10-10-307 это Viber, Telegram. Мы ждем ваши, скажем так, излияния душевное, поскольку хотелось бы узнать, вы за ПП или вы считаете, что все это на самом деле большой мировой заговор?

твою кожу белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Володя, как бы я не боролась сама с собой, и я признаюсь вот тоже на всю страну, что я хоть и пытаюсь правильно питаться, но у меня не получается. Я,
2: Срываешься?
1: Нет, я не срываюсь, у меня нет силы воли. Я не могу себя уговорить на вот то...
2: И сила есть, и воля есть, а силы воли нет.
1: Но я знаю альтернативу, как правильно питаться, более доступно, все-таки не тратить деньги на авокадо, те же самые семена чи. Они, кстати, тоже не дешевые.
2: Да, я
1: знаю.
2: Но
1: наше родное ПП все-таки вот должно стоить во главе угла. Смотри, квашеная капуста – это что лучше пробиотик? Запеченная тыква, яблоко, овсянка, творог, ну, понятно, не супержирный. Стоит все не супердорого, но для организма пользы будет на миллион. Но если мы еще говорим про то, что, знаешь, часто женщины грешат, да и мужчины, что худеют к какому-то событию. Вот поеду в отпуск, да, купальник
2: вот
1: надо
2: лето,
1: надеть.
2: Да.
1: Лето,
2: а сейчас лето закончилось.
1: Но сейчас будут все к Новому году худеть. Всегда есть повод к чему-то похудеть, да, если замуж кто-то выходит в платье, нужно свадебное влезть.
2: Календарь открыл такой, поставил крестик на 31-м. Все, худею. А дальше я не помню.
1: Да, в общем, но на самом деле это мы говорим сейчас не про похудение, а про
2: то, чтобы
1: к 60 годам чувствовать себя бодрым, здоровым,
2: а не
1: работать на аптеку, понимаешь, чтобы
2: организм функционировал. Нет, я с тобой абсолютно согласен, но у меня есть, понимаешь, аргументы все-таки за то, что еда – это гастрономический кайф, понимаешь? Ну, правда, это же ведь легальный источник дофамина. Это же вот радость, это в нашей жизни не столько стрессов и работы, и дедлайн. В общем, мне кажется, что нужно себя иногда баловать. Понятно. Не залез ты в ванну с шоколадом и не начинаешь там, понимаешь, там... Ну ладно, подожди, неправильный пример. Почему? Потому что, мне кажется, шоколадное обвертывание многим нравится.
1: Всем оно нравится. Нет таких людей, кому оно не нравилось.
2: Я не пробовал, я не знаю. Но неважно. В общем, мне просто... Я считаю, что вот эта вот маркетинговая ловушка, вот эта приставка фитнес, эко, без глютена, там вот все это... Мне кажется все-таки, что это заговор. Это заговор тех людей, которые просто хотят продать продукцию, которая, ну, никогда в жизни не продастся.
1: Да, ты думаешь так? Что невкусное упаковывают под
2: такое вот, да,
1: что
2: ПП, да, что это полезно. И вот прямо вот покупайте это от всего. Вот так,
1: а
2: знаешь.
1: Я скажу так, что раньше все полки, которые ПП, во-первых, их было намного меньше.
2: Да, вот.
1: Это правда.
2: Да,
1: они мало
2: с этим.
1: Места занимали в магазине, и, как правило, все, что ты пробовал с этих полок, было всегда невкусно. Вот всегда невозможно
2: пробовал,
1: было
2: да.
1: есть. Абсолютно, любой продукт. На сегодняшний день понятно, что они чуть дороже стоят среднестатистических продуктов.
2: Изменилось, да?
1: Но те же сосиски, вот давай.
2: Ну, давай.
1: Сосиски с высоким содержанием белка. Есть их невозможно. Они максимально какие-то резиновые, невкусные, но их все просто вот боготворят, что это суперсосиски, их нужно есть. Ну вот
2: да.
1: Как ты относишься к этому?
2: Да, я отношусь к этому, потому что в сосисках никогда вообще мяса не было, там манка была.
1: Неправда, в сосисках есть мясо.
2: Нет, в сардельках, может быть, есть мясо, в сосисках не знаю, не пробовал.
1: Они вообще супержирные сардельки, их вообще есть нельзя.
2: Из индейки сардельки можно есть.
1: Вот так вот, вот состоялась первая драка в эфире. Радио.
2: На, вот мой сарделькой тебе, вот так вот.
1: Но все равно, я к чему, что все-таки есть вкусные продукты, которые и полезны, и питательны, и при этом они, стоят чуть-чуть дороже.
2: Знаешь, я хочу тебе сказать, что нас рассудят наши слушатели, потому что уже есть сообщения, причем, как на твоей стороне, так и на моей стороне. На моей стороне все-таки больше мужчины, потому что они вот это вот ПП даже в глаза не видели, им бы...
1: Не все, неправда, если я знаю... Я знаю, и ты знаешь этого человека.
2: О, да, знаю.
1: У нас есть коллега, который следит за своим
2: овсянка,
1: питанием. Он в жизни шоколадку настоящую не ел.
2: Нет, однажды.
1: Ты видел?
2: Он рассказывал, да.
1: Ладно, это было. Он уже не ПП. Ладно, друзья, пишите 8029-1010-307.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Да, Вик, ты была права, действительно. Я думал, что все-таки мужчины будут кричать «какое ПП» и все остальное, однако нет. Ты знаешь, и среди женщин тоже нашлись те люди, которые говорят о том, что нет.
2: Ну, уже нет такого гендерного неравенства в плане правильного питания, что раньше мужчины там не следили, а женщины следили.
1: Эй, где мой окорок, давай
2: вообще
1: сюда, да.
2: Мир изменился, и у каждого своя сторона медали, и каждый по-своему прав, и по здоровью, и по образу жизни, поэтому давай читать сообщение.
1: Давай, давай. Я вот нашел в своей стороне, как говорится, Игоря, который говорит: ребят, ну какое ПП? Я на заводе за смену так нахожусь, что если вечером съем салат из шпината, я до утра не доживу. Мой выбор — нормальный наваристый суп и кусок мяса. Володя, я с тобой. Спасибо, Игорь.
2: Ольга написала.
1: Разделю с тобой кусок мяса.
2: Ну, хорошо, кусок
1: Давай.
2: Мяса на ночь тоже так себе вам скажу. Организм спасибо не скажет. Ольга написала. Перешла на АПП год назад. Минус 8 килограммов. Ушли отеки. Чувствую себя прекрасно. И это недорого, если покупать наши сезонные овощи, яблоки и крупы, а не гоняться за заграничными суперфудами.
1: Ольга, кстати, молодец. Кстати, правильно, абсолютно верно. Я считаю, что нужно есть то, что растет вблизи, правильно?
2: Вот в своем регионе.
1: Да, о, молодец, правильно, прям с языка снял. Ладно, в общем, тут Светлана написала о том, что у меня дома жесткое разделение. Я запекаю себе горбушку с брокколи, а мужу и сыну, которые требуют жареную картошку со шкварками, готовлю каждый день. В итоге, готовлю в два раза больше, и ПП — это роскошь для тех, у кого много свободного времени. Вот так вот.
2: Ну да, ну надо семью как-то тоже немножко переосмыслить, да?
1: А ну, ноге, да, вот примерно.
2: Ну, а с другой стороны, папа ест жареное, и сын смотрит на него. Мы же пример для своих детей.
1: Яблоко съят яблони, да.
2: И мы закладываем детям тоже культуру питания.
1: Давай приведем пример. У меня сын сегодня со школы пришел и говорит: я голодный. Ну хорошо, вот тебе суп с грибами, понимаешь, там макарошки с котлетой.
2: Ну все, классика.
1: Ну что классика, он говорит: а еще есть что-нибудь?
2: Ну, растущий организм.
1: Понимаешь, и отобрал мой последний кусок пиццы. У меня же вчера была среда, пицца. Я себе заныкал, а он забрал.
2: А он знал, что есть пицца, поэтому он сказал, что он голодный. Ну вот я еще Дмитрия хочу прочитать. Белорусское ПП — это полноценное питание. А у нас проверяют продукты, поэтому любая докторская колбаса и сметана полезнее любых заграничных протеиновых батончиков.
1: О.
2: Ешьте свое и не парьтесь.
1: Вот это сильно! Согласен.
2: Ну, я считаю, да, у нас, как бы, в этом плане нет вопросов, но жиры смотреть надо. Они же там указывают тоже.
1: Я так посмотрел вниз, так.
2: Я не смотрела никуда.
1: Жиры, давай, втягивайтесь.
2: Ну, в общем, ну, знаешь, давай так подытожим.
1: Давай.
2: Правильно питаться — это недорого.
1: Соглашусь.
2: Это правда. У
1: сейчас
2: нас в стране
1: уже,
2: это доступно.
1: Сейчас уже доступно,
2: Это всегда. Просто не надо обращать внимание на какие-то суперфуды, которые не у нас растут.
1: Ну, хорошо. Хотя, с другой стороны, бананы сейчас, копейки стоят.
2: Бананы, да. Это калий, пожалуйста.
1: Их можно там просто вместо колбасы. Два килограмма банана, один килограмм колбасы.
2: Кстати, на ночь можно съедать банан. По-моему, да. Я сейчас скажу, сейчас мне напишут.
1: Накидай, это вы что, Вика?
2: Нутрициолог Красовская. Это запрещено.
1: Да. Мы сейчас ничего подтверждать не будем.
2: Нет.
1: Правильно?
2: Мы не эксперты.
1: Мы просто выносим какой-то вердикт. А вердикт следующий. Нравится вам употреблять в еду какие-то вот действительно такие ППшные продукты? Пожалуйста. Нравится вам картошка со шваркой? Ну, да калиласка.
2: Но не злоупотребляйте.
1: Вот. Ты правильно сказала. И тем, и другим не надо злоупотреблять.
2: Да,
1: потому что
2: не было
1: если ты выходишь на улицу, тебя сносит ветер, и ты не сможешь просто, просто идти на работу и брать с собой два кирпича, это уже не ПП.
2: Да.
1: Это уже, по-моему, что-то другое. Другие буквы.
2: Ой, Володь, короче, друзья, берегите себя, свое здоровье и обращайте внимание, какая погода будет, потому что снесет или снесет вас завтра ветром, мы узнаем.
1: Мы узнаем скоро, да.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. О погоде.
1: Белгидромет обещает в ближайшую пятницу, 11 сентября, преимущественно без осадков. Лишь по северо-востоку нашей страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью 5-11, максимальная днем 16-21.
2: Этой ночью в Минске плюс 9, плюс 11, западный ветер, небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха минимальная ночью плюс 9, плюс 11, в окрестностях города плюс 6, плюс 8. Днем же нам говорят источники плюс 17, плюс 19, западный ветер, переменная облачность, без существенных осадков.
1: Прощаемся с вами до завтра. В 17.00 включайте приемники. У нас будет гостья.
2: Да.
1: Суперзвезда белорусской эстрады. Поэтому подключайтесь. Будет ТикТок-трансляция. Будем вместе петь, будем обсуждать новости. Ну и напоминаем, как дома шоу Володи Николаевич.
2: И Вика Красовская с вами сегодня прощается. До новых встреч.
1: Пока.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: И я знаю законы нашей страны.
4: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
7: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию, днем от 14 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: встретились ночью и до утра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию, днем от 14 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию, днем от 14 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию, днем от 14 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.